Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем не рассказывают в учебниках истории.

Осенью 1908 года столичные, провинциальные и особенно кавказские газеты запестрели заголовками «Разбойник Зелимхан убит». Наводивший ужас на все население Терской и Дагестанской областей разбойник Зелимхан Гушмазакаев убит при преследовании его специально сформированной чеченской командой. Один из высланных для преследования шайки партизанских отрядов наткнулся на нее в Бач-Юртовском лесу, причем в перестрелке были убиты кроме самого Зелимхана, его отец, брат и еще два разбойника. Команда потеряла убитыми двух и ранеными 5 человек. 7 лет Зелимхан со своим отрядом терроризировал местное население и русскую администрацию и постоянно уходил от наказания. Он последовательно убил 3 начальников округов. Его люди грабили банки и поезда, похищали и убивали людей. Публика по всей России привыкла к периодическим новостям о Зелимхане и следила за его деятельностью с незатухающим интересом. Местные власти боролись с Зелимханом обычно так. Накладывали коллективную ответственность на села, которые укрывали Зелимхана, что, довольно очевидно, не приводило к желательным результатам. И только когда для его поимки сформировали отряд чеченцев-кровников Зелимхана, дело пошло на лад. И Абрека настигли в долине горной реки Аксай, где и произошел бой. Но Зелимхан был не просто самым известным кавказским разбойником начала 20 века. Он создал себе имидж Робин Гуда такого и деколонизатора, который помогает простым людям, борется с несправедливостью российских властей. Он писал письма в Государственную Думу, а во время революции 1905 года русские анархисты даже вручили ему черно-красный флаг, а в Советском Союзе, в его родном районе, поставили ему даже памятник. Так кто он был такой? Зелимхан из тейпа «Харачой, сын Гушмазуко».

Вообще, я вас сразу хочу предупредить, что вся история Зелимхана будет в стиле «Зелимхан ограбил поезд», а может и не поезд, а может не ограбил, а может и не он. Дело в том, что Зелимхан довольно быстро стал легендарной личностью, и много о нем мы знаем из разных рассказов местных жителей, а легендам мы доверяем слабо. Но, в общем, основная канва будет проверенной, а если что, я вас буду предупреждать, где будут встречаться разночтения. Разночтения будут встречаться с самого начала. Зелимхан родился в зажиточной семье, вроде бы, а может и нет. По крайней мере, так было указано в письме самого Зелимхана председателю Государственной Думы. Все, что бывает у зажиточного горца, мы имели. Крупный и мелкий рогатый скот, несколько лошадей, мельницу, и имели мы еще богатейшую пасеку, в которой насчитывалось несколько сот ульев. Но вот верить на слово ему тут тоже нельзя. Дело в том, что в этом письме Зелимхан таким образом пытался объяснить, что вообще-то чужого добра ему никогда не надо было. Но в любом случае, Зелимхан до 38-летнего возраста и не помышлял о карьере разбойника, спокойно занимался скотом и хозяйством, был он женат, у него рождались дети, жил он в селе Харачой Веденского округа, высоко в горах. Отца Зелимхана звали Гушмузуко, а еще у Зелимхана было два младших брата, Солтымурат и Бийсултан. А может, его звали не Бийсултан, а Шамсудин. В общем, всех их я буду называть Гушмузукоевы, как их, собственно, все и называли. В какой-то момент Солтымурат, то есть это младший брат Зелимхана, захотел жениться на девушке. Судя по всему, семья этой девушки и старейшины деревни были против. Ну и поэтому Солтымурат похитил ее. После такого похищения девушка считается обесчещенной. Ну, потому что похищение чаще всего включало в себя изнасилование. Типа, теперь деваться некуда, девушка вынуждена выйти за похитителя, иначе, как бы, страдает честь. Но односельчане все равно были против, и через посредство старейшин девушку вернули в семью и отдали за другого, за соседа, Шугаита Авасханова. Мнение самой девушки, кстати говоря, никого не интересовало вообще. Больше того, даже имени ее никто не помнит. Все ее называют по-разному. Кто-то Зоргой, кто-то Зизык, кто-то Лады, кто-то Хадыжат. Да и какая разница, собственно говоря, да, как звали девушку, когда у нас тут мужики спорят. Но, в общем, дело этим, конечно, не закончилось. Солтымурат решил отомстить, и его братья, и отец ему, конечно, решили помочь. Дальше кого-то убили. Кажется, даже не главного врага, то есть нового мужа вот этой девушки Авасханова, а его брата младшего. Ну, в общем, кто оказался под рукой, того и замочили. Некоторые даже говорят, что сначала убили кого-то из Гушмазакоевых, и поэтому они мстили. А в некоторых версиях легенды, что украл и изнасиловал девушку изначально, наоборот, Авасханов, и что Гушмазакоевы мстили за это. Ну, короче, факт в том, по крайней мере, что там была замешана девушка, и в какой-то момент кто-то из Гушмазакоевых, возможно, Зелимхан, убил кого-то из своих врагов. Вот такого уровня у нас верификация. И вот удивительным образом враги, то есть Авасхановы, решили не продолжать кровную месть, а донесли вместо этого русской администрации об убийстве. И так все Гушмузукоевы оказались арестованными. А может, и не все. В общем, их посадили в грозненскую тюрьму, из которой арестованные довольно быстро вырыли подкоп и сбежали вместе с другими заключенными. Забавно, что Зелимхан в своем позднем письме председателю Госдумы писал, что во всем были виноваты российские власти. Потому что, смотрите, кровная месть — это наш национальный обычай, скрепа, так сказать. Мы бы, на самом деле, рано или поздно с помощью старейшин все бы решили. Но вот из-за ареста как раз все они, и отец Гушмузуко, и брат Солтымурат, и сам Зелимхан стали вне закона. И тогда им пришлось просто податься в обреки, ну, то есть в разбойники. Типа, ничего больше не поделаешь. И, кстати, это справедливая логика. Скорее всего, вся ситуация рано или поздно разрешилась бы через подарки. Местная администрация обычно старалась в такие разборки не влезать, а вот тут вот полезла. Ну и враги, вообще-то, Авасхановы тоже пошли не по понятиям, поскольку обратились к русским. И по логике Зелимхана, за все дальнейшие убийства и грабежи, таким образом, ответственность лежит на Авасхановых и на российской власти. То есть это вы виноваты в том, что нам пришлось убивать и грабить людей, пенять теперь на себя. Впрочем, с другой стороны, российская власть тоже проявится совершенно не блестяще.

Надо сказать, что в репортажах и историях об этой банде, а в банде в некоторые моменты было по несколько десятков человек, так вот, во всех этих репортажах и легендах на первое место всегда ставили Зелимхана. Он стал как бы таким публичным лицом, однако, судя по некоторым свидетельствам очевидцев, да и просто чисто по логике, главным поначалу, по крайней мере, все же был отец Гушмузуко. И банда начала по классике убивать и грабить купцов на перевалах. Это у нас на дворе, самое начало 20 века, типа 1901 год. Приют они находили по аулам, а многие чеченцы, во-первых, считают, что дать ночлег путникам – это святое дело, а во-вторых, даже если они не хотят принимать на ночлег абреков, то сделать обычно ничего не могут. Ну типа, ты же не будешь закрывать дверь перед вооруженными до зубов бандитами, которые к тому же вспоминают про священный долг гостеприимства. В свою очередь, русская администрация, если узнавала, что вот в каком-то доме ночевала банда Зелимхана, то штрафовала или даже выселяла иногда не только хозяев, но вообще всю деревню. Догадайтесь, насколько это помогало поймать Зелимхана? Правильно, не помогало. Наоборот, разоренные чеченцы присоединялись к банде. До революции 1905 года банда Зелимхана на самом деле особо не отсвечивала, в новостные хроники не попадала. Больше того, Зелимхан явно бывал в своем родном селе подолгу, потому что у него в этот период продолжали рождаться дети. Короче, в этот период Зелимхан и его братья, похоже, вели довольно такую распространенную среди чеченцев жизнь. Сегодня они обычные горцы, пасут скот, а завтра кого-нибудь ограбят на перевале. Побег из тюрьмы, конечно, грозил санкциями, но у русской администрации просто не было ресурсов, чтобы найти беглецов. Ну типа, ну вот приедешь ты в Харачой, там тебе скажут, что Гушмузукоевых тут давно не видели. Почему жена Зелимхана беременна? Откуда мы знаем? Мы тут при чем? Может, просто хорошо кушает?

Так, давайте, а то я вообще с места в карьер начал. Я вам чуть-чуть расскажу, какое место занимали чеченцы в Российской империи и какими глазами на них смотрели русские, как тут все было устроено, а то вы запутаетесь дальше. Для начала откроем энциклопедию Брагауза и Ефрона, самую популярную, просто такую дефолтную энциклопедию тогда. Вот что там написано про чеченцев. Неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в борьбе – черты чеченцев давно признаны всеми, даже их врагами. В обыкновенное время идеал чеченца – грабеж. Угнать скот, увести женщин и детей, хотя бы для этого пришлось ползти по земле десятки верст и при нападении рисковать своей жизнью – любимое дело чеченца. Самый ужасный упрек, который может сделать девушка молодому человеку, это сказать ему: «Убирайся, ты даже не способен угнать барана». Чеченцы никогда не бьют своих детей, но не из особенной сентиментальности, а из страха сделать их трусами. Это в энциклопедии написано в начале 20 века. Ладно, закроем энциклопедию Брагауза и Ефрона. Вам эта цитата была чисто для того, чтобы понять образ чеченцев в глазах среднеобразованной городской публики из России. Но, впрочем, грабеж, если и не был идеалом чеченцев, то все же грабежей и насилия на Кавказе было предостаточно. Местные жители относились к этому с хладнокровием. Это было характерно, пожалуй, вообще для всех народов Кавказа тогда. Миллион свидетельств. Вот, например, свидетельство датчанина Карла Кафода, который много жил и работал на Кавказе. Он в разговоре узнает, что брат его собеседника, грузина, был в тюрьме. И он спрашивает, за что же он туда попал? «Ни за что». Он стрелял в сборщика налогов. Тот даже и не умер от этого. Короче, чеченцы жили преимущественно в горах, что очевидно. Больше всего занимались овцеводством и коневодством. Горских лошадей, кстати, активно закупали казачьи части. Аулы были разделены ущельями, оврагами, перевалами. А дома чаще всего были саманные, стены сделаны из хвороста, обмазанного глиной. Но к началу 20 века все больше домов уже было сделано из саманного кирпича, со стекленными окнами, с печью и дымоходом. И если в середине 19 века чеченцы больше ели мясо и молоко, и молочные продукты, то вот в описываемое время все больше уже едят кукурузу, картофель, овощи, пьют чай уже и покупают сахар. Образование дети чеченцев получали чаще всего в школах при мечетях. Эти школы не были нигде зарегистрированы, поэтому статистики об образовании нет. Но в этих школах дети изучали Коран и учились читать и писать по-арабски. Вот отец Зелимхана, Кушмузуко, был грамотным, то есть умел читать и писать по-арабски, а Зелимхан не умел. И поэтому всякие вот эти вот письма, которые считаются письмами Зелимхана, например, письмо, которое я цитировал, вот это, председателю Госдумы, на самом деле эти письма написаны с его слов другими людьми, иногда отцом. Единственная ближайшая к селу Зелимхана гимназия была во Владикавказе. Поступить туда, естественно, обычные горцы не могли, потому что для поступления надо было уметь читать и писать по-русски. Административно весь Кавказ тоже был устроен очень особенно. Ну, вообще, Российская империя была устроена разнообразно. Тут на Кавказе не было губерний и не было гражданских губернаторов. Когда началась наша история, всем Кавказом, и Северным, и Закавказьем управляла специальная кавказская администрация. И глава этой администрации одновременно был главнокомандующим всех местных войск и гражданским главой. И подчинялся он военному министерству. Ну, то есть буквально армейский генерал управлял всем этим регионом. После 905 года система поменяется, и Кавказский регион будет преобразован в наместничество. И управлять здесь станет наместник императора, который подчиняется императору напрямую. Но он тоже объединял и военное, и гражданское управление. Следствием всего этого было то, что местные администраторы, типа там глав, округов, все были сплошь военными, чаще всего казаками. Естественно, только православными, ну, по большей части русскими. Так вот, значит, дальше идем. Кавказ, вот это большой-большой регион, подразделялся на области, а области — на округа. В частности, современные территории Чечни входили в большую такую терскую область. И при этом сами чеченцы даже не считались полноправными подданными императора, как и все прочие кавказские народы. Они считались инородцами, это такой термин был. Чеченцы имели ограниченные права и обязанности. Например, они были освобождены от воинской повинности. У чеченцев действовали свои традиционные органы. Например, были свои суды старейшин, которые, естественно, судили по шариату и согласно адатам. Но можно было апелляции подавать в имперские вышестоящие суды и в МВД. Еще тут точно так же работали традиционные чеченские сельские сходы, которые выбирали своих старейшин.
Кстати говоря, у чеченцев не было аристократии, они от своего дворянства избавились еще в средние века и решили новое не заводить. Это вообще очень демократичный народ. Развитием образования сверху тут тоже никто не занимался. Администрация даже препятствовала созданию школ на русском языке для местных. Больниц тоже особо не было. По большому счету, администрация тут больше занималась поддержанием порядка с помощью казаков и защищала еще торговлю. И собирала налоги. Да, фиксированный налог собирался с семьи, точнее, с одного дома. Плюс к этому там был отдельный военный налог, но вообще в целом налоги были ниже, чем, например, у русских крестьян. При этом русская администрация была малочисленной, особо никаких полицейских сил фактически не было. Были казаки, специальное терское казачье войско. Вот оно было специально даже создано для этого региона. И довольно стандартными способами принуждения к порядку были выселение, перемешивание населения, назначение казачьих сотен на постой, назначение сельских старост сверху, часто из других сел и тейпов. И это все, конечно, провоцировало внутренние конфликты и даже восстания. А еще, кстати, империя стимулировала переселение чеченцев в Османскую империю и даже организовывала такие переселения. Короче, этот край, по большому счету, жил по своим законам. Администрация русская, если тут и действовала, то действовала грубой силой, ну, потому что на тонкую настройку не было ни людей, ни денег, ни желания. Главное, не бунтуйте. Но вот пришел 1905 год. В год революции у русской администрации перестало хватать казаков, чтобы держать под контролем территории Кавказа и заниматься тут силовыми акциями. Местные почувствовали это и начали выгонять русских чиновников и назначенных сверху старост, а кое-кого даже и убивали. И захватывать земли еще они начали. А у администрации возможности нет, чтобы порядок навести. Железная дорога бастует, в городах демонстрации, и казаки как раз вот эти демонстрации разгоняют. На села в горах просто нет ресурсов. В Северной Осетии восстание. Там примерно 5000 вооруженных горцев громят торговые лавки и берут штурмом тюрьмы. А Веденский округ, где и находилось родное село Зелимхана, Харачой, этот округ на какое-то время вообще полностью вышел из-под контроля центральной власти. Это я имею в виду примерно на год. За этот год Зелимхан развернулся по-крупному. Его банда брала в заложники людей за выкуп. Например, они захватили инженера-химика Николая Байздренко и его провожатого, и обеих их жен. По какой-то причине инженер в 1905 году не нашел ничего лучше, кроме как отправиться исследовать горы в Веденском округе. Да, в результате мужчин взяли в плен, их жен отправили в город искать деньги для выкупа. Выкуп назначили в 2000 рублей. И строго-строго им указали, не дай бог, вы скажете что-нибудь там полиции или армии или администрации. Осенью 1905 года отряд Зелимхана, разросшийся до 50 человек, остановил поезд Ростов-на-Дону-Баку на перегоне недалеко от Аргуна. Почтового вагона, в котором обычно перевозят ценности и инкассацию, к сожалению, Зелимхана не было в этом поезде, так что им пришлось ограбить всех пассажиров и, по некоторым сведениям, ехавших в поезде офицеров, убивали. Погибло тогда от 17 до 40 человек, причем эта акция была не просто так, а месть русской администрации за силовой разгон демонстрации в Грозном и убийство людей там на рынке. Где-то в это время на Зелимхана вышли российские студенты-анархисты. Леваки и студенты у нас, как обычно, поддерживают борьбу народов за самоопределение против колонизации. Зелимхан с большим недоверием относился к внешним контактам, к любым, но вот этим студентам через довольно продолжительное время удалось его убедить в своих дружественных чувствах. И в Советском Союзе была издана такая легендаризированная биография Зелимхана, и в ней анархисты убеждали Зелимхана вот как и описывали себя. «Про тебя вся Россия знает и удивляется. Молодец, говорит Зелимхан, который царское начальство бьет. Они, то есть студенты, тоже царское начальство бьют и говорят, что в России таких много. Царь не только чеченцам зло делает. Царь всем, которые много денег не имеют, которые фабрик и заводов не имеют, всему трудовому народу плохо делает. Царь с генералами и купцами заодно. Им всем выгодно, чтобы трудовому народу плохо жилось. Поэтому весь трудовой народ добивается, чтобы царя не было, чтобы генералов не было, чтобы приставов не было, чтобы купцов не было. Тогда трудовому народу легко жить будет, когда их не будет. Чтобы их не было, их всех убивать надо. Когда всех убьют, тогда хорошо будет».
Всех плохих людей надо убить, а то хороших очень мало, понимаете? И после вот этой встречи Зелимхан якобы согласился называть себя анархистом, принял черно-красный флаг и стал скреплять свои письма печатью с надписью «Группа кавказских горных террористов-анархистов, атаман Зелимхан». Честно говоря, верится во все это с трудом, то есть встреча вполне возможно была, даже скорее всего была, но вот, например, в доступных сканах писем Зелимхана никаких анархистских печатей не видно. В любом случае, о теории анархизма он не имел никакого понятия, идеи графа Кропоткина явно на его деятельность никак не повлияли. В начале 1906 года власть начала возвращаться в Веденский округ, стал наводить там порядок, и Зелимхан к этому моменту был целью номер один. Вот какие меры к его поимке были предприняты, пишет об этом столичная газета «Речь». Из Слободы Ведено пишут, что тамошняя администрация для уничтожения абреков за лучшую меру призвала арестовать всех родственников абреков, как мужчин, так и женщин, не исключая 80-летних старцев и грудных младенцев. В Веденской тюрьме с ноября прошлого месяца сидят 6 родственников абрека Зелимхана Гушмузукоева из селения Харачой. Мерой этой администрация надеется принудить всех абреков явиться с повинной. Отличный способ навести порядок. Интересно, почему же чеченцы бунтуют против России? Вопрос так вопрос. В начале весны 1906 года родственников Зелимхана, не дождавшись самого Зелимхана, решили отправить в административную ссылку уже в среднюю полосу России. Зелимхан с братом и отцом хотели устроить засаду в одном из ущелий, чтобы напасть на конвой и освободить родственников. Но о засаде узнал местный мелкий чиновник, дорожный кондуктор Турченко, который жил в Ведено. Чтобы Зелимхан не смог напасть на конвой, конвой усилили местными чеченцами, поэтому нападение сорвалось, потому что Зелимхан не хотел стрелять в местных из-за опасения начать кровную месть. Конвой с арестованными родственниками прошел, но и самого Зелимхана поймать не удалось, а через некоторое время Зелимхан убил Турченко у него дома. Тогда полковник Добровольский, начальник Веденского округа, приказал арестовать еще родственников Зелимхана, объясняя всем, что проблемы закончатся, когда вы, чеченцы, выдадите место, где скрывается Зелимхан с отцом и братом. Итог получился обратным. Чеченцы рассказали самому Зелимхану, когда полковник Добровольский поедет из Ведено в Грозный. И в апреле 1906 года Зелимхан устроил засаду в ущелье и убил Добровольского. И вот это было прям уж совсем серьезно. Убит начальник округа, и власть мириться с этим совершенно не собиралась. Но пока что проблемы были в том, что в Веденском округе не все аулы еще подчинялись центральной власти.

На место Добровольского назначили нового человека, полковника Василия Галаева. А наместник Кавказа, то есть тот, кто управляет вообще всем-всем-всем Кавказом. В общем, наместник приказал наложить дань на Веденский округ. Простите, не дань. Он потребовал скинуться жителям Веденского округа, чтобы возместить ущерб женам убитых русских чиновников. Я имею в виду убитых Турченко и Добровольского. Новый начальник Веденского округа, полковник Василий Галаев, действовал энергично. Он даже сумел найти некоторое взаимопонимание с местными. Может быть, потому что он тоже был горцем, он был осетином. Но взаимопонимание это было умеренным, прямо скажем. Потому что вот Галаев, хотя и открыл в Ведено школу, что само по себе было делом довольно выдающимся, порядок он наводил все-таки традиционными способами. В августе 1906 года Галаев предпринял тур по аулам, которые все еще не подчинялись центральной власти, и предупредил эти аулы заранее, чтобы те собрали к его приезду сельские сходы. Села эти требования проигнорировали. И тогда, уже в конце ноября, казачий отряд при поддержке пехоты и артиллерии привел села к подчинению. Но в некоторых случаях это происходило после обстрела сел артиллерией. А в следующем, 1907 году, солдаты 2-го батальона 222-го шацкого резервного пехотного полка, который был дислоцирован в Ведено, сами чуть не подняли восстание. Они планировали объединиться с местными чеченцами и продолжить борьбу с самодержавием, но организаторов вовремя сдали, и восстание не произошло. Это я вам к тому, что вы просто прикиньте, какое происходит месиво. А тут еще Зелимхан со своими обреками грабит купцов на перевалах и похищает людей ради выкупов. Потому что, естественно, он не только чиновников убивал, надо было как-то зарабатывать на пропитание, да? Но как банду Зелимхана поймать? Они ходят горными тропами, они появляются и исчезают в никуда. Лови ветер в поле, в смысле, в горах. Еще и письма в Государственную Думу он в это время пишет о том, какой он борец с произволом, защитник простого народа, как они всей бандой награбленные раздают простым людям. Ну и действительно, они что-то раздавали простым людям, но кого-то и грабят, и убивают, и богатых, и бедных в том числе. Но потихоньку, да, самое бурное время революции проходит, власти более-менее вернули регион под контроль репрессиями и устрашением, и тактика властей начала действовать. В том смысле, что местные жители, утомленные до крайности поборами, штрафами, избиениями, арестами, выселениями, перестали уже давать приют Зелимхану. И в родном районе Зелимхану уже было опасно показываться. Местные его бы сдали, скорее всего. Зелимхан начал посылать полковнику Галаеву письма. «Эй, полковник! Я тебя прошу ради создавшего нас Бога и ради возвысившего тебя, не открывай вражды между мной и народом. Ты должен стараться, чтобы женщины и дети не плакали и не рыдали. Они же плачут и проклинают меня. Говорят, хоть бы убили его, и чтобы он был уничтожен Богом. Так они проклинают меня. Они не виноваты. Ты же не должен сомневаться, что если будешь обижать арестованных, то ко мне будет вражда. А мы до сих пор жили хорошо. Кто мне сделает добро, тому отплачу тем же. Кто мне сделает дурное и злое, тому отвечу тоже тем же». «Я здесь за эту улицу стою. Пацаны мне все, и я все пацанам. Кто меня знает, тот в курсе». Письма, впрочем, не работали, и поэтому Зелимхан решил устроить засаду уже на Галаева. Галаев жил в Ведено по соседству с родным селом Зелимхана Харачой. Ежедневно в 12 дня Василий Галаев со своим помощником, подполковником Петропавловским, выходили из офиса и шли пить

часто романтизируют. Он грабит только богатых и раздает деньги бедным. Ему пришлось уйти в разбойники из-за любви. И вообще, он красавец, прекрасно сложен, великолепно держится в седле, появляется на людях в офицерской форме и так себя, знаете, убедительно ведет, что даже документы у него никто не проверяет. Вот есть же у человека природное благородство. Тем временем в родное село Зелимхана Харачой приехал из Грозного аж начальник всей Терской области генерал-лейтенант Кулюбакин. Он потребовал от села, чтобы в двухнедельный срок они выдали Зелимхана. А когда местные жители начали говорить, что Зелимхан тут вообще уже не показывается во всем округе, и, похоже, это было правдой, генерал Кулюбакин им сказал, типа, я вам не верю, две недели срок вам даю. В селе расположили на постой кубанских казаков и собрали очередной раз дань с села в пользу убитого полковника Василия Галаева, а еще была объявлена награда 8 тысяч рублей за голову Зелимхана, за голову его брата Салтымурада 3 тысячи рублей, за голову отца Гушмузуко 1500 рублей. И да, постойте, я же вам как-то говорил, что кавказской администрации хронически денег не хватало и ресурсов. Ну, деньги на награду Кулюбакин приказал собрать с жителей Веденского округа, они же его земляки, Зелимхана. Так что будет справедливо, наверное, если они и заплатят за его поимку. Как вы понимаете, все эти меры к результатам не привели, несмотря на то, что все это время банда Зелимхана продолжала грабить, убивать, брать людей в заложники. И вообще они успели основательно достать уже и свой округ, и соседние округа. В итоге один мелкий чиновник, Сергей Бердяев, начальник одного из районов Веденского округа, сформировал отряд из 25 чеченцев, которые решили, наконец, поймать Зелимхана. Немаловажную роль здесь играла награда — 8 тысяч рублей. На Бердяева, на этого чиновника местного, вышел один из членов банды Зелимхана. Его звали Барганай Демагоев. И он такой, меня уже достало грабить, убивать людей, хочу жить спокойно, готов сдать своего, значит, атамана Зелимхана в обмен на помилование. Чиновник Бердяев не мог обещать помилование, он не обладал такими полномочиями. Больше того, он и санкции сверху, скорее всего, не смог бы добиться, но он решил действовать на свой страх и риск. Он лично встретился вот с этим Барганаем и договорился с ним сам. Пояснил, причем открыто, что его самодеятельность тоже становится противозаконной, но давай просто закончим этот беспредел. 31 августа 1908 года на взмыленной лошади в аул Саясан прискакал Барганай Демагоев и пошел сразу же к чиновнику Бердяеву. А разбойник сказал, что Зелимхан с его людьми близко. За предыдущие два дня они все вместе, всей бандой, напали на ферму Архипа Месяцева, ограбили его, увели его лошадей, самого его взяли в заложники для выкупа и сейчас двигаются вверх в горы. И скоро будут проходить по ущельям как раз неподалеку. И самого Барганая Зелимхан отправил вперед на разведку. И поэтому он как бы свернул, смог приехать предупредить. Через 15 минут вооруженный отряд во главе с Барганаем помчался из аула Саясан на место дневки банды Зелимхана. Но поляна уже была пуста, и следы от копыт вели в лес. Преследователи погнались по следам, но вскоре тропа разделилась на две части, и отряд тоже разделился. Одной части отряда повезло меньше. Они никого не встретили, но очень скоро услышали выстрелы, погнали лошадей назад и успели нагнать вторую группу, когда все уже было кончено. Схватка была быстрой и очень тупой. Отряд Зелимхана не хотел стрелять, чтобы не давать повода к кровной мести, потому что их преследователи тоже были чеченцами из их округа. Одного убьешь, начнется резня. А вот преследователи были готовы стрелять и уже подняли ружья, как вдруг один из преследователей сказал «Не стреляйте!» и вышел вперед. А у него был план. План был такой – схватить самого Зелимхана живым, утащить его в чащу, чтобы получить за него награду 8 тысяч рублей, а остальные в это время расстреляли бы разбойников. Но совладать с Зелимханом ему не удалось. Началась драка, возня даже. Стрелять было невозможно никому из-за боязни попасть по своим. Зелимхан в результате несколькими ударами кинжала прикончил противника. После этого уже началась стрельба, и в перестрелке был убит отец Зелимхана Гушмузуко, брат Зелимхана Салтымурад и еще трое человек. А со стороны преследователей было убито трое, включая Барганая. А Зелимхан в результате смог скрыться. И, кстати, похищенному Архипу Месяцеву чеченцы тоже успели приказать бежать с

собой. И таким образом фермер бедный остался в плену. Месяцева потом отпустили за выкуп в 18 тысяч рублей. Но, о чем я хочу сказать, вскоре на место боя собралось все начальство. Начальник участка Сергей Бердяев, вот этот местный чиновник, который организовал операцию. Новый начальник Веденского округа полковник Хитогуров, которого назначили вместо убитого Галуева. Начальник Тверской области генерал Кулюбахин приехал из Грозного прямо вместе с полусотней казаков. Чиновник Бердяев и его команда были награждены, чеченцам дали медали за храбрость, но вот только полковник Хитогуров, новый начальник округа, не стал даже слушать Сергея Бердяева. Бердяев говорил, что Зелимхану удалось скрыться. Начальник округа Хитогуров убедил генерала Кулюбакина, что один из трупов — это труп разбойника Зелимхана. Мы его поймали и убили. Ура! Бердяев Сергей пытался говорить еще и генералу, что Зелимхан жив, он бежал, но успеха никакого не достиг. В Петербург полетели победные реляции о ликвидации знаменитого брека. В газетах появились заметки об убийстве Зелимхана, одну из них я вам и читал в самом начале выпуска, а генерал Кулюбакин и полковник Хитогуров стали сверлить себе дырочки в мундирах для орденов.

0: Спустя самое непродолжительное время в газетах начали появляться новости о продолжающейся деятельности Зелимхана. Какой сюрприз! А еще и фермер Архип Месяцев тоже заплатил какой-то момент выкуп и через несколько месяцев вернулся из плена и рассказал, что вообще-то с Зелимханом все окей, все в порядке, он жив. А еще, кстати говоря, он рассказал, что у Зелимхана вполне дружеские отношения с несколькими сельскими старостами. Его вообще встречают, уважают люди вокруг. И что его держали до выкупа на хуторах, не где-то там в пещерах или в лесу. И что местные жители прекрасно вообще о его местоположении знали. Ну, вообще, разговор не про Архипа Месяцева, конечно. Я к тому, что генерал Колюбакин и полковник Хитогуров так и не дождались орденов за поимку Зелимхана и были, наоборот, смещены. И тут уже начальники не только Веденского округа, но и соседних стали соревноваться друг с другом, чтобы поймать Зелимхана. Они слали в центр противоречащие телеграммы, выгораживали себя. И больше всех отличился полковник Вербицкий, который опубликовал в газете «Терек» воззвание к Зелимхану с такими вот словами.
1: «Зелимхан, твое имя известно всей России, но слава твоя скверная. Ты бросил отца и брата умирать, а сам убежал с поля битвы, как самый подлый трус и предатель. Ты убил много людей, но из-за куста, прячась в камне, как ядовитая змея, которая боится, чтобы человек не раздавил ей голову каблуком своего сапога. Ты мог пойти на войну, там заслужить помилование царя, но ты прятался тогда, как хищный волк, а теперь просишь у начальства пощады, как паршивая побитая собака».
2: Тут надо сказать, что вот подобная форма выражения мыслей немного выходила за понятие чести русского офицера и вызвала вообще-то возмущение у офицеров армейских, которые служили на Кавказе. Зелимхан в ответ прошелся рейдом по всей территории полковника Вербицкого, взял штурмом Кизлярское казначейство, убил казначея, двух служащих, 5 солдат и 9 посетителей, и взял кассу в размере почти 5000 рублей, оставив на месте преступления послание Вербицкому. Вербицкого сместили, отдали под суд, поскольку, как выяснилось, его вообще-то предупреждали агенты о готовящемся нападении, но тот ничего не сделал.
0: Между тем, славой Зелимхана начали пользоваться совсем уже посторонние люди. Зная страсть Зелимхана писать письма по любому поводу, некоторые ушлые ребята начали слать письма якобы от его имени с требованиями о выкупе, и люди, боясь Зелимхана, платили, а сам Зелимхан оставался неуловим. В 1910 году Терскую область перевели на положение чрезвычайной усиленной охраны. Это что-то вроде дореволюционного режима чрезвычайного положения, только круче. В область ввели дагестанский конный полк. Села, которые укрывали Зелимхана, расселяли и сжигали дотла. За Зелимханом началась настоящая охота. К этому моменту он уже остался без банды, его соратники разошлись по аулам, просто превратились обратно в мирных жителей, а сам Зелимхан прятался по горам, охотясь и изредка грабя кого-нибудь. В середине сентября 2010 года в верховьях реки Асса солдаты обнаружили землянку с вещами Зелимхана и его жены и начали прочесывать местность. Вскоре в одной из пещер обнаружили жену Зелимхана с детьми и жену младшего брата Зелимхана Бейсултана, тоже с ребенком, а сам Зелимхан с братом скрылись. Под конец сентября, так и не найдя Зелимхана, отряд, состоявший больше, чем из сотни человек дагестанского полка, отправился вниз по долине реки Ассы, во Владикавказ, ведя с собой женщин и детей, захваченных. Жена Зелимхана просила офицеров быть осторожнее, не идти узким ущельем. Она боялась, что Зелимхан устроит засаду, начнет стрелять и, возможно, убьет ее даже, или даже детей. Но ее никто не послушал. Зелимхан с братом и правда засели на высоком уступе, и, дождавшись отряд, начали просто расстреливать его с высоты. Обойти утес было невозможно. Окружающая местность была как на ладони. Солдаты карабкались на уступ, но безуспешно. Первыми залпами Зелимхан с братом убили офицеров, которые ехали впереди, и, еще застрелив нескольких солдат, они спокойно ушли. Как вы думаете, что сделали власти в ответ? Правильно, на несколько ингушских селений наложили дань в общем размере 20 тысяч рублей и отобрали у них земли в пользу казаков. Жену с детьми довезли до Владикавказа и сослали под надзор полиции в Россию. Через год повторилась похожая ситуация, только на этот раз в Дагестане. Там 12 солдат с офицером и двумя инженерами двигались по дороге. На скале опять сидел Зелимхан с племянником, и они, как в тире, убили офицера и солдаты опять бесследно скрылись.
2: После этого командир полка дагестанцев сформировал специальный летучий отряд чисто из одних кровников Зелимхана, но и этому отряду не удавалось его поймать.

Тем временем уже в столице начали беспокоиться о массовых репрессиях в отношении чеченцев, которые устраивала Кавказская администрация. Государственная дума 5 ноября 1905 года отправила запрос кавказскому наместнику. Типа, ребят, а что это у вас там за беспредел вообще творится? По нашим сведениям, вы выселили около 4000 человек. За все время борьбы с Зелимханом собрали дани в общей сложности в 40 тысяч рублей с местных. А после боя в ущелье реки Асы, по нашим сведениям, вы наложили штраф в 25 рублей с каждого дома Назранского округа, а там 10 тысяч домов, то есть вы еще 250 тысяч рублей собираете с местных. И вы еще там лишаете местных права выбирать старост, по нашим сведениям. И, кстати, а как так вышло, что у вас там в бою в ущелье перебили офицеров? Ну и там дальше на 10 страницах перечисление беспредела местных властей, а отряды, которые высылались на поимку Зелимхана, прямо назывались карательными. Прикиньте, да, как бывает, Государственная дума беспокоится о жителях России и требует ответа у силовиков. Ничего себе. Началась утомительная переписка, в ходе которой начальники округов и участков отвечали наместнику Кавказа в том смысле, что ну, сборы денег — это на самом деле не дани, даже не штрафы, а сбор старых недоимок. И что после боя в ущелье реки был и правда назначен штраф, но не в 250 тысяч, а в 20. А что касается массовых выселений, то да, это все есть. Ну, типа, а что, в смысле? А мы всегда так делали. Больше того, это и в законе указано. Вот, смотрим. 156-ю статью учреждения управления Кавказского края. Там черным по белому санкционирована коллективная ответственность аулов за укрывательство. В итоговом докладе в результате собрали вообще все документы по всем делам, связанным с Зелимханом. Кстати, от меня отдельная благодарность за это Государственной Думе. Это было очень удобно для подготовки выпуска. Но в итоге ответ Кавказской администрации был в стиле «Ну, не мы такие, жизнь такая». Они писали, что вообще в Чечне, вот я цитирую, «всякое насилие не только не встречает порицания и осуждения, но служит преступнику средством получить патент на права своего рода почетного гражданства». То есть тут люди таких уважают, а как с этим вообще бороться другими способами, мы не знаем. А Зелимхан оставался неуловим, но крупных ограблений ему уже не удавалось совершить, потому что власть все-таки всерьез взялась за охрану. Пострелять с утесов солдат? Да. Ограбить кого-то на перевале? Да, но вот делать рейды с ограблениями поездов или казначейств уже не было никакой возможности. Летом 1913 года жене Зелимхана с детьми разрешили вернуться в Чечню. Она хотела поселиться в селе Старый Юрт, но жители села не захотели ее принять и обратились к начальнику округа, типа, не селите ее здесь, пожалуйста, ну, потому что Зелимхан все равно за ней придет, будет стрельба, а накажут все равно нас потом. В Веденский округ, в родной округ власти, уже не хотели селить жену Зелимхана, ну, потому что там слишком много родственников. И в итоге она поселилась в Грозном. А про Зелимхана на самом деле за последний год уже почти не было ничего слышно. Пошли даже слухи, что он переселился в Турцию, но это было не так. От него ушли все его соратники, и он скитался в горах один. В конце сентября 1913 года в небольшой дом в лесу в 10 километрах от села Шали постучали. За дверью стоял изможденный, кашляющий человек с оружием за спиной. Это был тяжело больной Зелимхан. Хозяин дома его не узнал, уложил возле огня и стал ухаживать за ним. Но через несколько дней понял, кто именно пришел к нему домой. И тогда хозяин донес о своем госте властям, солдаты летучего отряда, кровники Зелимхана прибыли к избушке и залпами убили своего врага.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек. Денис Катаругин. Редактура. Катерина Серебренникова. Звук делал Семен Аксенов. Партнерствами занималась Анна Орланцева. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора, да. То есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, искусство в самом можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот, Естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что ж тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация – это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах – это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же. Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот эти культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали. На самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели создать, либо создать собственную культуру, но это сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправда на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, да, обычного советского, да, что называется, homo советикуса. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, и в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только дело, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
1: монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, умели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идей как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверняка кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен, а что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще. То есть, и да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба. Они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас там на суперлитературу, на литературе у нас все в порядке. В кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музее. Вот в музее, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На это, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия, мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотел купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки. Ну, мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке. И тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. И я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Что-то она... Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкну-то как орешки и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, что бы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидении и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы... Ну, это концерт «Чай вдвоем». Чайф! Перепутала!
1: Чайф вдвоем.
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: чай вдвоем. Нет, чайф.
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
2: Очень меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну, Так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, наполовинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Вите уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутый, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
8: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
8: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени. После чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, ставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована, и поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация. И мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание. И у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: Но такое противное, но что вот я просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, да, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие: «Блин, ну зря ты кого-то позвал». Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня. Уже звонят следующие ребята.
7: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в ВУЗ каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наших и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так, например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это врать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично. Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: ну, ведь, ну, ой, как смешно.
1: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что война. Знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда
1: Ее заставляли.
2: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили,
1: записали. Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если... Ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
2: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
1: И вы ее шеймили.
2: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, ну попопишь там или как-то еще, хоть чуть... Да не, она такая, да нет, такого не было. И мы были в шоке, и никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
9: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями. Не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях. Но во время них у меня нет свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей. Ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению. Я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
2: Привет!
9: Привет!
1: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
9: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
1: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
9: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
2: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
9: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
10: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
9: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
10: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
9: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... так далее.
10: Вау.
2: А помните, это было ведь очень распространено.
10: Синяки?
2: Что все, ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
9: Да, прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
10: Вау. То есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да? И в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
9: Ну, можно сказать, да, и так, но понял? Они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
10: против
9: есть,
10: телефона.
9: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
2: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. В выживальщика, в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
10: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
2: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда

0: Картинку я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное — научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду.
2: Я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будет какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Кашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, он наш с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радиомонеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радиомонеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: И с нами, прекрасными ведущими, Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то и исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина...

0: написала: «Закругляйтесь, непонятно что».
1: Это я не про вас.
0: Закругляйтесь, а то, ребят, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина, это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы это видели, все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да.
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст «Медуза Атлантида» и мы его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Здесь мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или когда-то связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась. Это не совсем та, или может совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Мы рассказываем наши личные истории, не претендуем на какие-то обобщения огромные или что-то еще. Они чем-то даже, может, похожи на какие-то сны о былых временах. Да, вот мы смотрим на прошлое, на какие-то вот явления эти сквозь такую воду наших воспоминаний. Как всегда, предлагаю вам делиться историями вашими личными по теме подкаста, и мы их обязательно прочитаем, и многие из них зачитаем в следующих выпусках.
1: Тема этого выпуска – рынок и ларек.
0: Мне кажется, что вот рынки, ларьки значили очень много, особенно в эпоху 90-х, когда они стали такими островками новой жизни, которая дотянулась сразу и до провинции, до глубокой, и в больших городах, да, это как бы проросло. Раннее детство я провел в Архангельске, и, в общем, мы жили достаточно далеко от центра, наверное, как вы успели понять из предыдущих выпусков. И на рынок, который располагался в центре, мы не ездили. Да? Тут я не могу сказать, насколько традиционно это было для жителей города, для нас. Ну, то есть, мы толком этого не знали. Зато вот в маленьком городе в Курской области, в котором я потом жил и учился в школе, рынок был, можно сказать, центром городской жизни в выходные. Ранним утром мы с бабушкой и дедушкой, в субботу, как правило, это происходило, мы шли на рынок, потому что если ты не сделаешь усилия, не поднимешься рано, да, хотя это и выходной, то ты придешь на рынок к тому моменту, когда, в общем, весь хороший товар распродан. На рынке покупали, буквально все, да, от свежих продуктов, молока, мяса, овощей в летнее время, до одежды. Ну, по продуктам, наверное, это можно понять, потому что не было еще каких-то крупных сельскохозяйственных агрохолдингов, да, которые поставляли там мясо в крупный магазин. Не было, опять же, крупных супермаркетов, не было особо какой-то вот такой консервации, еще чего-то, заморозки, да, что называется, промышленной. Да тупо молокозаводов много, как бы, где и не было, да, которые продавали молоко в закрытой упаковке. Поэтому все перешло на частников снабжения, да и так я понял из рассказов своих родственников. В советское время, в принципе, вот в этом городе тоже люди в эпоху дефицита, да, понятно, что дефицит был, покупали свежие продукты на рынке, это было дорогое удовольствие, да, но как бы вот раз в месяц, кто побогаче, может, даже раз в неделю, да, вот позволяли себе купить не синюю курицу с витрины магазина, да, такую характерную, которую, может, видели на картинках, а я даже и вживую их видел и помню, а вот буквально как бы свежее мясо с прилавка от частника. В принципе, в 90-е это примерно так же, да, было достаточно дорого, но хороший товар все равно разбирали, и чтобы его купить, надо было прийти на рынок пораньше и выбрать. И тут тебе даже, знакомый продавец мало мог чем помочь, потому что ему же тоже надо продавать, да, он не может отказать другим покупателям. И в 7, даже, наверное, в 6 часов утра, особенно летом, когда рано светлело, улицы города были полны людей, которые шли на рынок. Всегда ты мог встретить каких-то знакомых, родственников, с ними поговорить. Но, конечно, вот эти разговоры шли уже, когда ты шел с рынка, а не двигался туда. Потому что тебе надо было, буквально успеть на рынок. Да, вот успеть к изобилию товаров, пока оно есть. Вот это воспоминание для меня очень как бы живое и присутствующее в памяти. Да? Ну, соответственно, то же самое касалось и техники, и одежды. Ну, может быть, конечно, с техникой и одеждой было попроще, потому что прям так вот не разметали, да, и все-таки в отличие от продуктов именно свежих, да, не замороженных, у торговцев всегда был какой-то запас вот этого дела, да, техники и одежды.
1: Вот появление рынка в моей жизни, ну, я хоть и не могу его четко отследить, но, наверное, это произошло с началом школы, и уже вот после этого рынки стали неразрывно связаны вот с периодом моей жизни школьным. Хотя я уверен, что наверняка эти рынки начали существовать намного раньше, и там уже начали в то время рождаться будущие крупные предприниматели нашего поселка городского типа. Но почему школа у меня была? Потому что вся новая одежда и все другие атрибуты школьной жизни, они приобретались именно там, на рынке. И в тех краях, где я жил, мы практически всегда говорили слово «рынок». «Базар» говорили очень редко, и вот если даже говорили слово «базар», то это несло в себе не очень положительный контекст, а вот слово «рынок», оно считалось каким-то вот современным и очень актуальным для того времени. «Базар» это всегда было связанным с хаосом, каким-то неразберихой и чем-то вот подобным. А как этот рынок у нас зародился? Ну, в центре поселка были какие-то пустые места, но они были заасфальтированы, значит, там определенно что-то было. Может, какие-то, не знаю, гаражи были у каких-то бывших сельхозорганизаций. Это место, я думаю, было выбрано не стихийно. И вот на этих двух асфальтных пустырях сначала появились такие раскладные столики, а потом и раскладные палатки. И внутри их стояли люди, и на моей памяти они в основном торговали одеждой. Хотя я уверен, что были и другие товары, но почему-то вот именно в моем воспоминании это были такие длинные аллеи с одеждами. Она мало чем отличалась друг от друга на самом деле. И у каждой этой палатки у нее была своя специализация или вот уклон в какую-то тематику. Например, в детскую одежду, классическую, или вот, например, только в джинсовую. Потому что я вот застал эту эру популярности всего джинсового. Я думаю, у каждого из нас, ну точно у каждого второго был джинсовый костюм. Я помню, что у меня тоже был полностью джинсовый костюм, там чуть ли не с макушки головы до пяток, там все джинсовое у тебя было.
0: Вот это интересно, эту тему, да, задал немного, потому что вот в Архангельске действительно это называлось рынок, да, никто не говорил базар никогда и не говорит до сих пор, да, действительно базар это, скорее там за базар ответишь, да, вот это вот, да, или развели базар, в смысле шумят, используется вот так это слово, но в Курской области как раз базар это никак, ничем не плохое, да, это вот действительно название рынка, да, пошли на базар. Существовал термин и существует, я думаю, до сих пор базарный день. Это, соответственно, выходные дни, да, когда люди идут на рынок. И почему-то среда. Почему вот среда, не знаю, была базарным днем, по идее, это рабочий день. Ну, вот как-то считалось, что в среду тоже можно пойти на рынок, и там было, конечно, меньше торговцев, продавцов, чем в субботу и воскресенье, но их было намного больше, чем в будние дни. Потому что в будние дни там все равно тоже кто-то был, конечно, да, торговали, но в основном это, ну, такая пустота, да, там, не знаю, 10 палаток стоит на всякий случай. То что, ну, кстати, я так понимаю, это, может быть, объяснялось и тем, в том числе вот такое, особенно в провинциальных небольших городах, торговля в выходные, что большинство продавцов работало еще в каких-то других местах. Либо в бюджетных учреждениях, либо в каких-то сохранившихся заводах. Они как-то умудрялись там брать отгулы, например, чтобы съездить куда-то вот закупиться в Москву или вот Харьков, да, был такой хаб, ближайший город миллионный. А потом в выходные торговали, на неделе работали. Опять же, про Архангельский рынок вот в советские годы ничего я не могу вспомнить, да, вот во времена раннего детства, потому что мы там практически не бывали. Но мне кажется, там в советское время не было же этого, да, феномена торговли вещами вот с рук там на рынках. Поэтому там вот были продуктовые ряды, они были крытые. А в городке в Курской области рынок явно был давно, до революции. То есть я видел эти фотографии архивные. На этой площади тоже стояли торговцы, да, с телегами. А в советское время там построили часть в начале рынка таких крытых рядов. Ну, кирпичные прилавки, основа по две стороны, там столбики и крыша над ними, да. И вот там торговали те, кому повезло. И плюс вот в конце этой аллеи, там, наверное, 4 этих ряда было, может, 5, крытое здание, это назывался мясной ряд, там продавали мясо. И плюс потом, чуть позже, видимо, я не очень помню, какой именно был магазин, такая стекляшка тоже на рынке в советское время, что там было. Вот, ну, там образовался вот молочный павильон, отдали под молочников. Ну, наверное, особенно актуально зимой, чтобы не замерзла жидкость.
1: Насчет дней ты прав, потому что как-то было негласно принято, что в будни там было пусто. И даже если ты в будни там придешь, там, конечно, тоже, как ты сказал, было парочка, может быть, каких-то торговцев, но они выглядели, как будто бы они немножко потерялись или оказались не там, где они должны быть, такие как будто бы растерянные люди с прилавками посреди пустоты полнейшей. Но в основном, да, вот день рынка был в пятницу, по-моему, и в субботу, вот именно выходные дни. И даже если ты шел, мне кажется, после обеда, после 12, то было чувство, что ты пропустил самое интересное. Было такое ощущение в воздухе, ну и даже просто видно, что уже все собираются, что самое главное, как будто бы уже что-то произошло. А что это главное, не знаю, но вот именно это чувство, что ты пропустил как будто бы какой-то праздник, или ты словно пришел на день рождения, где уже все отгуляли и все уже произошло. Поэтому это вот было очень, да, важно, почему-то именно выходной и пораньше там оказываться. И как ты сказала, что многие люди совмещали, мне кажется, тогда тоже это было связано с этим, потому что многие в тот период приезжали даже с соседних деревень на автобусах редких, на электричках. Ну, потом, кто более успешный, спустя время уже и на машинах стал приезжать. Ну да, я думаю, это была вот точка сбора всех людей, у кого это было и вторая работа, и у тех, кого это было, по сути, их жизнь. И как вот тоже ты упомянул, что время текло, и рынок тоже разрастался, и вот, как я ранее сказал, эти самодельные прилавки, они у нас превратились в самые настоящие деревянные ряды. Это вот были такие деревянные стенки, навес, там, может, шифер был, и они шли вот друг за другом, и получалось, что это такие ячейки. И у каждого было свое место, но не помню, чтобы была какая-то нумерация у них и вывески. Все как-то вот интуитивно знали и по памяти, что где находится и кто где стоит. А слово «павильон», как ты вот и сказал, «павильоны», у нас такого вообще даже по мини не было. Кстати, даже наоборот, мне кажется, что у нас хоть и называли все рынок, это прям выглядело как самый такой настоящий базар, потому что там павильонами там точно не пахло. И вот все это у нас было вот таким деревянным, с крышами. И даже вот на современный взгляд, который у меня сейчас, мне кажется, это было даже красиво. И это точно было намного лучше, чем вот эти хаотичные палатки в цветах, как у сумок, у челноков. Такой вот, я даже не знаю. Я думаю, многие поняли, что я имею в виду. И рынок разрастался. Потом он занял уже второй пустырь, который тоже был, кстати, предусмотрительно асфальтирован когда-то давным-давно. Но тот вот второй рынок, он навсегда остался таким хаотичным и необорудованным. Но кажется, он даже потом по размеру превзошел вот этот старый рынок. И, по сути, получилось, что рынок фактически разделился на новый и старый. Такой почетный, уважаемый и вот такой новый, который вот сохранил в себе ту самую какую-то хаотичность и неразбериху.

0: Действительно, а жители деревень, сел ближайших, да, вот с которыми было транспортное сообщение, в выходные старались тоже приехать на рынок. Всегда на автовокзале было много народу, вот они либо только приехали, либо уже уезжали, там ждали автобуса. То есть была такая толчья. На рынке они тоже, кстати, вот интересно, они часто покупали цыплят, поросят, и один раз мы даже поймали с бабушкой убежавшего поросенка, который вот у жителя села убежал из мешка. А вот мы сами, получается, ну, многие жители, вот ты говорил про школу, и это часто тоже, да, было приурочено к школе. Мы, как жители райцентра, часто ездили в областной центр, в Курск, как раз тоже перед школой закупиться. Причина как раз, да, вот в этой самой одинаковой одежде, да, вот удивительно, как люди торговали одинаковым. В принципе, более-менее у всех здесь, правда, был одинаковый ассортимент этой одежды. И умудрялись не прогорать. Наверное, вот эти торговые таланты, да, там как-то найти своих покупателей, да, чтобы он у тебя покупал, там, либо торговались. Да, вот торг, кстати, очень важная была вот там такая штука. Вот именно каждый считал своим долгом как бы вот поторговаться, покупатель, а продавец, видимо, выставлял цену уже с учетом того, что у него сторгуют. Да, вот такого не было, что покупатель считал, что это справедливая цена, вот, а продавец, видимо, тоже не считал эту цену справедливой, потому что очень всегда, особенно вот какие-то первые шаги к торгу, да, он воспринимал охотно, да, там сколько-то скидывал, да, вот потом уже могли там начаться, что нет, уже вот столько не скину, вот столько, да, начиналось. В основном, кстати, в 90-е почему-то ты говорил про джинсы, а у меня вот вспоминаю, что все ходили в спортивных костюмах, да, вот в этих Абибас, Пима, не знаю, как еще сказать, Рабок, всякие. Иногда были прям какие-то названия явно турецкие или китайские, даже не заморачивались, чтобы подделку какую-то бренда делать.
1: У меня до сих пор осталась Олимпийка, мне кажется, такого плана. Там вместо Nike у меня написано Like.
0: Лайк. Вот интересно. Тогда ведь не было, наверное, лайков-то еще в соцсетях. С чего вот они?
1: Тогда
0: не
1: было.
0: Ну, это слово такое, да?
1: Я просто у бабушки, она в огород вышла и заметила, что у нее сзади написано лайк.
0: Лайк. Вот. И если как бы тебе хотелось что-то другого, или там в школе что-то особенное детям прикупали, ехали в областной центр, там был такой же рынок, я не очень помню, там был крытый вот часть еще советских времен, что там продавали, я не помню, но вот вещи, технику, там продавали, конечно, тоже вот в этих рядах таких полуобустроенных, с палатками, еще с чем-то, и там вот был ассортимент побольше, да, можно было что-то найти и другое, да, вот не то, что у тебя в городе продают, даже если это спортивный костюм, но он как-то вот он по-другому будет выглядеть, не совсем вот как у всех, да, это тоже, в принципе, пользовалось спросом, ездили, становились на картонку, там мерили, потому что вот в нашем городке, например, вот я не очень помню, чтобы вот эти картонки были распространены, еще что-то, чтобы мерить, как на тебе, потому что часто было достаточно бессмысленно, потому что не было всех размеров, да, и люди покупали на размер больше, как правило, да, потому что меньше это неудобно.
1: На вырост, мы тебе взяли на вырост.
0: Да, если, да даже не дети, если видишь что-то, ну, больше, например, ну, значит, на тебя налезет, да, не будет тебя стеснять, ты покупаешь, потому что другого размера нет, а ходить в чем-то надо, да. И особо как бы примерок по этой причине, мне кажется, вот я не помню, во всяком случае, в родном городе. А вот в Курске уже, да, там были размеры, и можно было более-менее как бы подобрать вещь по тебе, да, и, соответственно, померить ее. Ну, потому что надписи на этих всех турецких, китайских вещах, даже если был написан размер, они мало чего значили, потому что у каждого производителя был свой размер, да, и ты, ну, мерил, реально мерил несколько вещей, чтобы найти что-то подходящее вот на этой картонке.
1: В моем ПГТ, в поселке городского типа, рынок, он стал таким своеобразным мотором и двигателем жизни, мне кажется. И в конце недели поселок гудел, и в эту точку съезжались люди вот со всего района. И этот такой экономический эпицентр, он стал обрастать по периметру еще, то есть он стал влиять вообще, в принципе, на то, что было рядом с ним. Если рынок сравнить с таким живым существом, то от него стали отходить такие споры в виде магазинов, и они вот стали окружать эту площадь рынка как крепость вокруг, и сформировали, мне кажется, даже на долгие годы лицо центра поселка. И даже, вот мне кажется, сейчас до сих пор оно продолжает быть таким. И кроме того, дорога, ну, то есть не дорога, даже такой закуток образовался, или угол, или такая маленькая улица, которая вела к одному из входов в рынок, и она тоже под влиянием вот этого торгового потока людей, она стала выглядеть очень необычно, и вот так там произошла застройка современная, что это напоминает такую типичную улицу старого, может быть, даже европейского городка, ну, такой старый город, то есть такая узкая улочка, но в антураже российской провинции. То есть там трубы такие нависают между ней, где-то по стенам вывески яркие, кислотные, и здание из такого красного кирпича. Ну, я думаю, многие поймут, такой современный красный кирпич, когда в нулевых строили какие-то торговые точки. Под влиянием рынка тоже сформировался такой, мне кажется, даже очень живописный уголок в моем поселке. Я, кстати, его часто фотографирую, когда бывал дома. И кроме того, как ты уже упомянул, рынок стал местом встречи, да, знакомых. Появлялись даже узнаваемые продавцы. И, как мне кажется, процесс торга, судя по всему, играл большую роль. И в этом же торге большим преимуществом было в итоговой цене, как хорошо ты знаешь того человека, который тебе это продает. Но, мне кажется, в отличие от тебя, получается, от Черноземья, мне кажется, у нас в Северной Удмуртии все очень так меланхолично торговались, как мне кажется. Но даже меня все равно это успевало раздражать. А вот еще ты упомянул, что был у вас там такой, как ты сказал, харьковский хаб, да, с товарами.
0: Да.
1: Был ли у вас сильно выражен какой-то регионализм или вот соседство каких-то товаров, что было вот все какое-то местное или из соседних регионов других стран, получается?
0: Нет, нет, это именно просто там закупались товаром, потому что Харьков был, ну, там, 3 часа езды, да, на автобусе. А Москва, например, не знаю, там 10, да. То есть там наши торговцы закупались у оптовиков. Это не были харьковские товары, в смысле, произведенные в Харькове или в Украине, нет. Это были именно те же самые турецкие, ну, ширпотреб начинался, наверное, с турецких товаров. И спортивные костюмы, и джинсы, ну, понятно, под известные марки часто, хотя были и какие-то свои. Наверное, к концу 90-х начали появляться китайские, ну, уже я и вырос, мы на рынке уже не покупали.
1: До нас, получается, просто не доезжали турецкие, наверное, вещи. Или, может, они по пути где-то следования между Кировской областью и Удмуртией превращались в кировскую обувь, кто знает. Потому что у нас, вот почему я спросил про оригинализм и соседство какое-то, у нас почему-то было это очень сильно выражено. У нас все хвалили какие-то местные или соседские товары. Когда это кто-то покупал, все говорили, что... Ну, не все, но многие, что хорошая кировская обувь. Кировская обувь – это значило, что ты купил что-то очень достойное. Или какие-то еще вот называли вещи, которые были из наших соседних регионов. Почему-то вот было ярко выраженное предпочтение чего-то местного. И еще вот, конечно, удивительно, что мы только, получается, спустя 20 минут вспомнили про картонку, хотя, мне кажется, это самое первое должно было вообще прозвучать. И вот это одна из тех причин, почему я с самого детства не мог терпеть вообще рынки. И хочу добавить, что я сейчас тоже их не люблю до сих пор, поэтому. Потому что, несмотря на изобилие товаров, как мне кажется, выбора у меня особо не было тогда. И это было очень долго. Была какая-то, мне кажется, лишь иллюзия этого. Потому что я, мне кажется, даже не выбирал. Я слышал, что мне что-то подходит. Это все звучало со слов других людей в основном. Или тех, кто меня привел на этот рынок, или тех, кто мне пытается что-то продать. И в этом плане, мне кажется, рынок уравнивал всех людей тогда моего возраста. То есть я встречал моих школьных одноклассников, они встречались в этих лабиринтах рынка, и тоже они были ведомы родителями, тоже с очень зажатым видом, все мы друг друга по встрече стеснялись, и даже школьные хулиганы под надзором своих родителей становились на ту самую картонку. Короче, рынок, он нас всех уравнивал как-то. Но с возрастом, стоит сказать, это менялось, мое мнение становилось более значимым. Но все же вот на рынке у меня было одно любимое место – это где наш местный житель, знакомый моего отца, занимался прокатом и обменом видеокассет. Вот это было просто для меня как храм какой-то, наверное. Это уже, я думаю, совсем другая история. Вот именно эти обмены видеокассет и прокат, я думаю, это отдельный выпуск. Но именно это место было у меня самым любимым. И, наверное, не последним было причиной этого, то, что там у меня точно был выбор.
0: Ну, значит, мы об этом потом поговорим, потому что у меня тоже с этим много связано, на самом деле, с покупкой кассет. Это был рынок, да, но это, правда, более широкая тема.
1: Да, буквально идентичность, мне кажется, у меня вся на этих видеокассетах сформирована.
0: своей жизни, да, наверное, смерть рынка, вот именно как бы походов туда, даже вот, ну, все равно мы потом сами, да, вот ходили, как бы уже будучи старшими школьниками, за теми же кассетами, не знаю, да, там какие-то, в принципе, посмотреть вещи. Ну, мы любили рок-музыку, там стали появляться футболки с рок-группами, да, или, ну, может, просто вот более подходящие, не знаю, там, условно, кто металл любил, там, с черепами, ну, просто если рок любил, там, с какими-то появлялись с американскими машинами, там, принты, значит. Ну, то есть, ходили посмотреть на такое, выбрать, да, кассеты сами. И вот, как бы, смерть рынка тоже вот в осознанной жизни началась именно тоже с рынка. Потому что на рынок начали приезжать торговцы, которые продавали секонд-хенд. Да, это уже были, конечно, не турецкие, не китайские вещи, не с непонятными размерами, а более-менее в нормальном состоянии вещи, ну, европейских, американских производителей. Ты мог тоже выбрать размер, ну, или она была вот добротная, например, вещь, или там вот тебе нравится там, на футболке картинка, опять же, с музыкантами были тоже, да, с группами. В общем, начали покупать там, да, и, в принципе, многие жители города тоже, потому что даже проще было купить в секонд-хенде, ну, не знаю, джинсы, пусть они чуть ношеные, но они в любом случае прослужат дольше, да, люди быстро поняли, чем китайские или турецкие подделки за счет качества. Потом уже я переехал в Архангельск, и там эти секонд-хенды были, ну, в магазинах, да, в больших отделения, либо в какие-то прям крупные, вот я помню, подвалы были, или вот даже в помещениях стадионов такое было, вот у меня такие вот ощущения. И, в общем, на рынок там, не помню, чтобы я ходил, покупал вещи, да, будучи студентом. Мы ходили за продуктами, да. Чуть-чуть я вот вспоминаю, когда доводилось бывать в Москве, мы попадали на рынок Лужники. Там закупались и наши торговцы, да, ну, я думаю, из любого уголка России, да, вот центральная, ездили в Москву на Лужники, в Лужу, прям она была вот эта огромная территория, но это было прям страшно, мне кажется, эти воспоминания даже вытеснились, хотелось это все забыть, там тоже эти картонки, были мы в основном зимой, что-то меряешь, холодно, ты еще ребенок, вокруг эти огромные взрослые. У меня маму там, ну, не ограбили, украли деньги, я помню один раз. В общем, это было некомфортно. Наверняка у жителей больших городов чуть другие воспоминания о рынках, как из детства, например, или из юности, как раз связаны вот с такими огромными пространствами. Но даже вот опять же, приехав в Москву, уже в Архангельске отучился от этого, я этого не знаю. Да, поэтому простите нас, жители больших городов, если вы не слышите это знакомых ноток в наших воспоминаниях, ну, вот так.
1: Рынок, когда я уже перебрался в город, он настолько стал, как ни странно, частью моей жизни, потому что меня постоянно туда водили, что я даже в городе по умолчанию первое время шел именно на рынок, если мне нужна была одежда. Даже там какая-то мелкая, вроде шапок или перчаток. Я почему-то не мог идти вот в какой-то вот торговый центр. Ну, тогда они только зарождались. И вот эти даже рынки в городе, они, да, они сводили меня еще больше с ума, потому что это было все то же самое, что я не люблю, только несколько раз больше. А других альтернатив в моей голове тогда просто почему-то не существовало. Ну вот, как бы мне кажется, бытие определяет сознание прям тут в точку. И ты сказал про секонд-хенд, вторые руки. Да, вот мне кажется, это был один из первых таких всадников, которые вонзили свое копье в тело рынка, потому что у нас секонд-хенды начали, мне кажется, появляться как-то это вот частные предприниматели стали их завозить, это даже было сначала торговля у них на домах, и я тоже тот человек, который вырос, мне кажется, на секонд-хенде. Прямо могу сказать это абсолютно точно, потому что я до сих пор помню вот запах секонд-хенда. Потому да. что, я думаю, этот запах, он очень специфичный почему-то у этой одежды, она
0: да,
1: вся
0: Да, многих
1: пахнет.
0: Отталкивал, кстати, да, то есть вот многие люди говорили, блин, я бы купил, вот так пахнет.
1: Я не да. понимаю, почему этот запах был всегда одинаков, он всегда был один и тот же.
0: Мне
1: я
0: кажется, это что-то такое, вот как бы дезинфекция, да, и, в принципе, даже я могу понять людей, потому что ведь тогда стиральная машина – это вообще было, особенно в провинции, супер роскошь.
1: Почему? Были такие советские, которые были похожи на бочку, которую как бы Баба-Яга в ступе.
0: Слушай, ну бочка, мне кажется, вообще ничего не стирала. Хрен знает, но не помню, чтобы в бочках мои родственники стирали. То есть у них…
1: Стиральная.

0: на рынки я больше никогда не вернусь. Дальше, как я уже упомянул, рынки я обходил стороной. Помню только вот, когда в Казани жил, я тоже постоянно проходил мимо московского рынка, и там рядом с рынком возвышалось здание, похожее на тюбетейку. Вот это только я помню, с рынком связанное. Вообще, в принципе, в городах, да, я как-то... Как я откололся от семьи, от родительского дома, то рынки из моей жизни практически исчезли.
1: Как и сейчас, другой такой, да, феномен 90-х, тоже такой вот как бы первые ростки этой вольной жизни, да, экономической, это ларьки. Мы думали, делать ли отдельный выпуск про ларек, ну, и оказалось, что, наверное, не очень как бы мы можем многое сказать.
0: Я в своем детстве не особо помню ларьки, хотя они определенно были. И я помню точно один такой специализированный ларек, даже можно сказать, он был как будто трансформер, на котором были вот на обратной стене его каждому знакомые буквы написаны. Эти четыре буквы, они в таком, знаешь, старославянском стиле – хлеб. И я думаю, многие помнят такие автомобили. Или это был прицеп, который снимался и ставился. Ну, в общем, это выглядело как ларек, в принципе. В нем торговали выпечкой из местного, я думаю, у каждого в их населенном пункте самый лучший в мире хлебзавод. Там был товар из нашего, да, самого лучшего в мире хлебзавода. Но я думаю, прогулки тоже за хлебом, и вот тема хлебзаводов, это тоже, наверное, отдельный выпуск. У многих это особое место занимает в полке их воспоминаний.

В моем городке ларьки играли важную роль. И даже, мне кажется, вот своих именно ларьков специализированных с хлебом не было. Да? Вот ларьки были такими мини-магазинами, потому что городок этот одноэтажный часто, рассредоточенный. Может, прям большой магазин где-то ставить невыгодно было. Да? И вот предприниматели ставили ларьки. Наверное, это было круче, чем торговать на рынке. Были вот люди с сетью ларьков, ну, 2-3 ларька уже сеть, да. Были ларьки отдельные, потому что, ну, магазин все равно как бы далековато, а вот за тем же, например, хлебом, не знаю, за крупой, вот. Особенно, да, в ларьках продавалось то, что вот, ну, не нужен холодильник большой, вот, чтобы хранить. Хотя мороженое там было, да, вот, ну, были небольшие холодильнички, но вот такие продукты в основном, типа мороженого. Ну, хотя были ларьки большие, где вот продавали что-то покрупней. И вот, кстати, хлеб в ларьках зачастую бывал лучше, потому что люди покупали, ну, небольшие пекарни, да, такие заводики, и сдавали это в ларьки. А вот, ну, официальный хлебозавод какое-то время эту конкуренцию прям проигрывал. В ларьках вот в основном почему-то они, видимо, старались удивить, продавались конфеты какие-то необычные, зарубежные, с тематикой, не знаю, динозавров ты там что-то доставал, там и с фигурками, какие-то рождественские какие-то истории, даже удивительно, вот сейчас этого нету, да, вот я вспоминаю, как это было, в России нулевых, десятых годов этого не было уже, да, все равно были какие-то стандарты, вот что-то необычное не завозили, а тут вот завозили прямо, да, и если в ларьках продавали спиртное, то тоже как-то старались удивить. Да, там, не знаю, шоколадки, если вот даже привычных каких-то брендов, но вот если ларёчник нашел какое-то название, я вот помню, был Double Decker одной известной компании, я больше никогда не видел такой, где он его взял, вот у него продавался. Ну, а для меня вот школьника, да, мне, в общем, не запрещали пить пиво, да, с какого-то момента, и моим друзьям тоже, мы покупали в ларьках пиво, и... Тоже, кстати, в разных ларьках был разный ассортимент. Кто-то вот завез казанское пиво, например, какое-то такое интересное. Значит, тульское один ларек впервые к нам завез. Ну, было, соответственно, курское пиво Пикур, наиболее распространенное. И в ларьках мы не только покупали пиво, но и сдавали бутылки. Это было очень выгодное дело на самом деле, потому что, не знаю почему, другие жители, наверное, считали, что это, ну, может, унизительно или что-то такое, но, допустим, бутылка пива стоила 2,5 рубля, 3, а если ты помыл ее и сдал пустую, тебе возвращался рубль, да, то есть, ну, грубо говоря, ты выпил 3 бутылки пива, четвертая тебе идет в подарок, да, ну, в компании с другом, ну, и мы собирали даже и мыли эти бутылки, соответственно, иногда вот... Даже не имея денег, мы могли купить пиво. Вот это с ларьками связано. В Архангельске тоже были как бы вот ларьки, они располагались на остановках, но так как я жил, ну, вот на достаточно своеобразной окраине и видел ларек на остановке около вуза, если ехал туда на транспорте, и

0: Вот он был близко к вузу, мы там тоже пиво покупали иногда. А так вот, опять же, я не курю, и вот в Архангельске с ларьками у меня какое-то взаимодействие было минимальным, потому что уже там-то как раз были более-менее магазины распространены, потому что многоэтажный город, да, в ближайшем доме мини какой-то магазинчик всегда был, и вот с ларьками мое взаимодействие прекратилось.
1: Про бутылки, конечно, мощный был инсайт от Андрея Перцева. Спасибо. Ларьки в городе тоже, конечно, помню. Они были на каждом углу. В основном в них продавались, на моей памяти, сигареты и пиво. Или просто в основном я это там покупал. И еще обычно из этих ларьков виднелась только рука, и она забирала деньги и давала тебе товар. Казалось, что это прям как будто бы даже что-то механическое. В основном находились они на остановках, вокзалах, университетах. В общем, местах, где у людей не было особо времени подумать, что выбрать, мне кажется. Или местах, удобных для многих. Потому что по дороге можно было тоже, как я уже сказал, особо не задумываясь, купить ту же самую слойку какую-нибудь. И вот я вспомнил тут, пока ты рассказывал, что ларьки были еще где-то вот в середине нулевых, в том же самом Ижевске, около завода. И я помню, я проезжал на автобусе и видел, что рабочие, они просто выходят такими рядами из завода, и тут же они как магнитом притягиваются к ларькам. И вот эта вот прям толпа людей, она тут же идет в ларьки прямо с завода, и, собственно, у этих же ларьков она и остается.
0: Если про рынки, да, можно сказать, что как-то вот они из нашей жизни еще чего-то исчезают по каким-то причинам, да, там мы богатели, не знаю, мы росли, появлялось что-то другое, то вот ларьки исчезли с улиц многих российских городов, и, кстати, в первую очередь Москвы, да, вот как по мановению волшебной палочки и резко. И исчезли это они не сами на самом деле. Я могу говорить, что мне вот ларек как бы был не очень нужен, поэтому я не покупал ларьки, и, в принципе, ладно. А вот действительно многие люди по дороге на работу, еще чего-то там, покупали что-то в больших городах по мелочи в ларьке, и в Москве в том числе. Но в какой-то момент мэр Москвы Сергей Семенович Собянин решил, что ларьки, в общем, уродливы, уродуют тело города, да, и их начали сносить, да, массово сносить. В какой-то мере, не знаю, я как горожанин, может, поддерживал это в глубине души, да, потому что особенно у остановок, у метро часто вот толпы у ларьков мешали пройти. Сам ларек, и так места мало, еще люди в очереди там толкутся около него, а тебе там на автобус надо побыстрее или там в метро заскочить, и ты через эту толпу продираешься. Но все-таки это бизнес многих людей, и я понимаю, что делать этого не стоило, и в принципе, на самом деле, вот со многими друзьями, знакомыми из Москвы я беседовал, ну, не рады они этому были, потому что покупали много там. А провинция часто смотрит за Москвой, провинция употребляет без всякого негатива, потому что сам я из глубинки. И ларьки начали пропадать и в других областных центрах. Ну, вот, кстати, я вспоминаю, что на самом деле как раз в небольших городах, вот на примере своего городка, ларьки, именно вот продуктовый, участок продуктовый ларек, кстати, приходил на место ларька «Союз Печати». Но постепенно они либо сами разорялись, либо наоборот расширялись, искали какие-то помещения под магазины, что-то начинало строиться. Это даже до прихода сетевых. И ларьки, в общем, на моей малой родине пропали достаточно быстро. Да, вот в силу вот замены магазинами, не сетевыми. И, кстати, остались там ларьки, вот опять же, с газетами, да, вот уцелевшие, где продавали газеты, вот они и остались, ровно они и остались.
1: Ну да, сейчас, я так понимаю, ларьки тоже после стольких лет опять вернулись на круги своя, и сейчас там «Союз Печать» в основном, где можно купить, например, от сувенира в виде рюмки от пули к автомату Калашникова там, до календаря православного. Но я вот хочу сказать про исчезновение рынков, так как я их злостный ненавистник. В моем поселке постепенно рынок растворился во времени, хоть я и перестал его посещать. После того, как стал студентом, мне кажется, он, судя по всему, по инерции еще какое-то время был. И люди продолжали туда ходить. Помню, потому что в один из дней, когда я приехал к родителям, я гулял по поселку, это был какой-то обычный день, по-моему, после выходных, и прошел вот мимо той площади, где рынок всегда проходил, и видел, что там пустота полная, но асфальт усыпан пустыми коробками, и вот теми самыми картонками. И эти картонки, они крутились в воздухе, потому что их разносил ветер. И это дало мне понять, что рынок продолжал жить, хотя было очевидно, что в торговые центры ходить уже намного приятней. А в городе рынки подобного, мне кажется, вида, они исчезли тоже почти на моих глазах, потому что я еще приехал в Москву, знаешь, такого вот переходного периода, когда это вот все начинало меняться, потому что, как ты уже сказал, каждый выход из метро – это был такой миниатюрный рынок маленький, такая миниатюрная рыночная площадь. Но со временем, даже, кстати, очень быстрым, это все тоже исчезло, хотя вот раньше по пути выхода из станции, когда ты идешь к переходу, можно было купить и костюм для выпускного, а тут же рядом с ним и, как бы, собственно, сам выпускной диплом можно было купить. Но после исчезновения всего этого, как вот ты сказал, что пришел хороший управленец, и все это начали сносить. Я помню вот эти фотографии еще станции, по-моему, метро «Чистые пруды». Его часто урбанисты сравнивали, как было до и как сейчас. И все там охали, что, господи, какое мы поколение, все заставлено ларьками, архитектурный объект не видно, ужасное сочетание. А потом внезапно все это взяли и снесли. И все не понимали, как себя вести. Что вроде бы и да, и стало красивей, лучше, но все понимали, что это достаточно такой варварский метод решения такого вопроса. Но это уже другая совсем тема. А вот про рынки я еще помню, что они еще до сих пор существуют, но немножко вот, знаешь, уже в их самом таком первостепенном виде. Я имею в виду блошиные рынки. И я вот помню один такой рынок на станции «Рабочий поселок», это в Москве. И там рынок, он захватил вот прилегающий к железной дороге индустриальный пейзаж. И там люди просто ставили вот картонки, какие-то пледы и сваливали туда все, что угодно, и вот торговали этим. Я часто видел из пригородной электрички эти прилавки, но, к сожалению, я вот так и ни разу и не вышел пройтись и что-то себе купить. И в последние разы, когда я был в России, я помню, мы там проезжали, там началась реновация платформы, там все перекроили, все раскопали, и рынок переехал как-то там под какие-то нависающие автоэстакады, там под ними люди собрались, а уже в следующий раз я видел, что и там уже ничего нет. То есть, этот, мне кажется, рынок полностью исчез. И в этом рынке из вагона электрички мне очень запомнились именно эти картонки с товарами, даже трудно назвать это товарами, мне запомнились эти картонки с барахлом, таким ярким, пестрым, красивым, которое блестело, вот, и оно лежало на этих картонках, а картонки лежали на такой грязи, сырой грязи. И вот это вот сочетание картонки и грязи, оно вот у меня до сих пор в голове сидит, и мне кажется, это очень необычное сочетание.
0: Я редко с тобой не соглашаюсь, но сейчас не соглашусь. Мне не кажется, что рынки исчезли, потому что в Архангельске рынок есть, да, и вокруг него есть торговые ряды с вещами именно, с техникой, с одеждой, это все есть. На малой родине тоже он остался. Да, туда не ходят люди, как раньше, толпами, не стараются утром туда пойти. Да, центр города в субботу, по сравнению с тем, как было раньше, можно сказать, пустой. Начали возникать такие стихийные мини-рынки примерно с тем же ассортиментом в районах города, отдаленных от вот этого центра, где рынок находится. В Москве тот же садовод работает. В Владивостоке я видел рынок, но там как бы специфика с китайскими товарами, она своя немножко, да. То есть рынки-то есть. Вопрос в том, что, наверное, это уже не центр торгово-экономической городской жизни в России. Они сами по себе не пропали. То есть я точно тебе говорю, я их видел, они существуют.
1: Ну, это, короче, такие резервации для людей, кто хочет поторговаться, походить, поставить на картонки, то они для них существуют, остались.
0: По привычке, да. Единственное, о чем я вот думаю в связи с рынками, что может быть, да, вот эта ситуация, когда пока цивилизованная торговля с Россией нарушена, этот серый импорт пресловутый, параллельно, еще что-то. Да, я понимаю, что есть интернет, еще что-то, но вполне может быть, что из-за этого рынки получат второе дыхание. Может, не такое, как в 90-е, но, возможно, еще какой-то их ревайвал мы увидим.

0: Рынки и ларьки, как я говорил в начале, они вот стали местом узницы воспоминаний, но не только наш с Андреем. Дело в том, что это еще место, где ковались люди, которые делали свои первые шаги в бизнесе, потом из-за этого появлялись какие-то очень важные личности или люди, которые меняли как-то вокруг себя все, которые оставили какой-то след. И вот для многих тогда, то время, оно стало тем самым пресловутым временем возможностей, в достаточно, стоит сказать, безвыходное время. И, например, вот родители моей жены, которые бросили свою вот старую жизнь в одной из постсоветских стран Центральной Азии из-за обострения национального вопроса, они взяли, переехали вот в Россию и начали новую жизнь. Скорее, даже начали бороться за нее, за эту новую жизнь. И один из выходов был торговать на рынке. И даже бывало, моя еще в тот момент маленькая жена, она со своей сестрой помогала своим родителям и тоже вот стояла в любую погоду у этого разложенного прилавка и торговала вот всем подряд. Или другой пример, мой родственник в поселке, который всегда был и есть человеком предприимчивым от природы, и у него был свой ларек, с которого все началось, хотя наверняка перед этим у него много было еще и других этапов, потому что все-таки ларек – это уже статус. И вот с этого ларька началась его история жизни, но потом, когда все это начало увядать, он как настоящий предприниматель несколько раз за свою жизнь сменил бизнес-стратегию, потому что ну, по-другому никак, мне кажется, в России. И когда то время закончилось, когда ларьки исчезли, он тоже свой ларек, к счастью, не знаю почему, он его взял и привез на садогород. Ну, то есть дачу, и поставил туда, ну, как домик, хранить там огородную утварь. И вот он до сих пор там так и стоит. А интерес к огороду у моего родственника пропал, и там все заросло теперь еще. И он стоит не у огорода, а вот в таких зарослях. И его зелень так окутала, скрыла, со всех сторон обняла своими вот этими ветками и отростками вот этими всякими зелеными. И стоит он в такой, утопает в зелени. Он сам еще, кстати, такой зеленый, уже такой пожухлый. И на нем сверху можно увидеть выцветшее название, красным написанное у этого ларька. У каждого, стоит еще напомнить, ларька еще было свое имя же.
1: Да-да-да. Хотя некоторые без имен торговали. По фамилиям был известен просто чей ларек. Там у такой-то, там у такого-то.
0: А его прям там, знаешь, вот сверху краской тоже уже такой, которая частично уже как будто бы ветром сдута. Ну, трудно читается, как старая вывеска, дореволюционная как будто бы выглядит. И у этого даже ларька есть ставни, но они уже закрыты вот навсегда. И вот прикинь, ты окажешься в моем поселке внезапно, или кто-нибудь из вас, не знаю, и вы идете по полю, которое уже сейчас, кстати, застраивается, среди вот этих огородов, перед вами где-то поблизости лес, и вы случайно в зарослях натыкаетесь на ларек. И он стоит вот посреди вот этой пасторальной картины, тишины. И вы подходите к нему и понимаете, что никакую пачку сигарет или пива вы в нем уже ни за какие деньги купить не сможете.

0: На этом наш разговор подходит к концу. И если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, если они не выцвели как товары на прилавке ларьков, и они до сих пор яркие, то вы, конечно же, пишите нам по адресу podcast@sobakameduza.io, и мы обязательно все прочитаем, и, возможно, даже слух прямо здесь, в нашем подкасте.
1: Напомню, если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставите колокольчик, пишите отзывы, если вам нравится то, что мы делаем, даже если не нравится, тоже пишите. Мы пожелания учитываем. Спасибо большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». До новых встреч.
0: С вами был Андрей Першин
1: и Андрей Перцев. Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: потоке.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Не разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было «домой». Это вот в Россию и все. И как слушали радио, как переставляли эти флажочки. Наконец наши взяли такой-то город, радость, радовались. И, конечно, не за немцев радовались, а радовались за Россию. И болели только за Россию.
2: Это буквально первые слова Валентины Александровны в интервью. Запись начинается с этого воспоминания о том, как крестьяне Ракины переживали новости о вторжении немцев в СССР. Только потом она начинает вспоминать про детство, про то, как бежали в Харбин через всю страну, как строили тут свое дело в период японской оккупации. В каком-то смысле она начинает свой рассказ словно с развязки. Это последний эпизод подкаста «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из «Либо-либо». Привет. Привет.

0: Скажите, вот когда началась война, вот 41-й год, изменилась как-то жизнь в Харбине?
1: Вы знаете, жизнь начала меняться где-то, по-моему, в 39-м, 40-м, что ли. Карточки были введены, значит, сахар по карточкам, муку по карточкам, водка по карточкам, к празднику только выдавали. Ну, приходилось очень туго.
2: Это Алексей Левченко рассказывает, как с началом войны Харбин начал превращаться в тыловой город.
1: Одно время, я помню, там, значит, типа пшена, чумиза мы называли, а по-китайски оно звучит сяомиза, сяомидза. Это мелкие зерна. Ну, вкус, конечно, это самое, против пшена, дрянь. Так вот, если мама сварит эту чумизную кашу и ложку туда топленого сала, это был для нас праздник. Было очень тяжело. Ну, подспорье какое было. Тогда, конечно, я и не работал, ничего. Но отец на охоту. Сезон утки, гуси. Значит, потом, значит, уже где-то начиная с октября, октябрь, ноябрь, декабрь, это фазаны, зайцы. Ну, куропатки редко попадали, но попадали. Ну, вот это вот единственное, что, значит, помогало.
2: Семья Левченко была белогвардейской, но как бы нетипично белогвардейской. В Белой армии его отец служил в полковом оркестре и сделал в эмиграции большую карьеру музыканта. Они даже выступали с гастролями в Японии, но это еще до оккупации. Алексей Григорьевич с гордостью говорит, что за гражданскую отец не убил ни одного человека. И вообще, первый свой выстрел сделал в лесу, на охоте. Тогда прокормить семью на одних продовольственных карточках было просто невозможно.
1: Зерно? Что вы? Если японцы увидели, что китаец или русский ест рис, все это попадали в жандармерию, оттуда живыми не выходили. Рис имели право кушать только высшая раса. Это японцы, это немцы, это итальянцы. Все.
0: А почему вдруг итальянцы высшую расу
1: покупали? Так они были это союзники. Союзники были.
2: Союзники, это, если вы не поняли, имеется в виду страны Оси. Это те, которые выступали на стороне фашистской Германии во Второй мировой войне. И так уж сложилось, что японцы русских фашистов в эту кампанию в итоге не взяли. Во-первых, в Харбине к началу войны население за 600 тысяч человек, а эмигрантов тут не больше 50 тысяч. Так что с ними уже можно особо не возиться. Поэтому в 40-х японцы просто запрещают практически все неформальные объединения в русской диаспоре, включая Всероссийский фашистский союз. Это так под конец называлось РФП Радзаевского. Ну и заодно запрещают слушать радио. Привилегии остаются у сотрудников БРЭМ. Это бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. Но остальной диаспоре очень тяжело. Работы нет, налоги растут. И в Америку уже особо не убежишь, потому что в Тихом океане бои идут буквально за каждый остров. Короче, музыкальной семье Левченко приходится изобретать свои способы выживания. Вот, например, сам Левченко еще подростком закупал в китайских деревнях зерно, притворяясь, что едет на рыбалку.
1: Несколько раз я ходил пешком один в эту деревню, протопаю, удочки у меня, значит, вот, и зерна возьму 10 кг. И я там рыбки половлю, значит, маленько все, рыбку, значит, эту самую, сюда, в эту сетку, травки натолкаю, и, значит, иду, все. А за спиной рюкзак с зерном. Не дай бог, конечно, если тебя засекут. Встречались китайцы, мешочники их называли. Значит, они где-то из глубинки, из деревень, несли зерно в город. И вот я как-то, значит, иду, их цепочка человек 30-40, может быть. А впереди, значит, и сзади идут там по двое. Ну, видать, это охрана. Видать, наверное, с оружием даже. И только увидят человека, мгновенно раз, сели и растворились. Или в говляне, или в чумизе. И никого ничего не видно. Так, один там потом идет, значит, без мешка. И этот направился ко мне. Потом увидел, это сам по-китайски, дескать, это самое, ребенок, это самое. Ты чего? Я говорю, да вот это самое. Рыбу ловил. Иди. Повернулся назад, крикнул, все как по команде встали сразу и пошли опять цепочкой, значит, вот. Ну, входили они в город, конечно, как правило, ночью уже, чтобы японцы их не засекли, потому что японцы с ними расправлялись здорово.
2: В общем, если у вас после предыдущего эпизода осталось впечатление, что война Харбин как бы не затронула, потому что маленький Игорь Абрамов ничего не заметил, то это не так. Нужно делать скидку на то, что его отец был не последним человеком в бюро по делам российских эмигрантов, и снабжалась его семья неплохо. В отличие от русских фашистов, эта организация японцам была действительно нужна. Например, при помощи БРЭМ японцы набирали русскую молодежь, военизированные бригады «Асано».

0: Вообще, Асана — это очень древний самурайский род. К нему принадлежал подполковник японской армии Асану Макото, которому в 1938 году поручили создать из эмигрантской молодежи Маньчжурии боеспособную единицу. Относительно небольшое войско, которое получилось из этой затеи, вошло в историю под его фамилией, примерно так же, как в нее вошли власовцы. Начиналось это все как такая бригада добровольцев для грядущей войны Японии с Советским Союзом, но со временем мобилизация стала принудительной. Брали туда в основном молодых казаков и выходцев из благогвардейских семей, которые почему-то не могли или не хотели откупаться от призыва. Со временем японцы сделали военную подготовку частью обязательной школьной программы во всех русских школах. И Левченко ее тоже проходил под руководством двух русских же офицеров. Правда, со временем выяснилось, что один из них был советским агентом, да и вообще в таком масштабе это был скорее физрой на серьезных щах. А вот те, кто попал в Асана, вот эти люди повидали многое. Японцы использовали их и для подавления восстаний в Корее, и в ходе приграничного конфликта с СССР на Холхенголе в 1939-м. В общем, эти ребята войну видели и в Союзе их запомнили. Жизнь в Харбине после начала Второй мировой простой не была ни для кого. Город был де-факто отрезан от мировой экономики, и покупать продукты на свободном рынке себе могли позволить только самые богатые из русских, потому что цены были безумные. И вот на этом фоне как-то все еще продолжают крутиться крестьяне Ракины. А у них, между прочим, уже дочка на выданье.
1: Вот, ну, у меня лично вот 3 года была любовь с сыном протодиакона. Его многие, каждого, кого назовешь, его знает. Коростелёв, известный в соборе протодиакон, красавец был. Его сын Валентин. И нас все звали Вали в квадрате. Валентин и Валентина.
0: Это Валентина Александровна рассказывает, как перестала быть Ракиной, потому что вышла замуж. Со времен бегства их семьи из ссылки в Пермских болотах прошло уже много времени. Валентина уже отучилась в гимназии Достоевского и поступила в медучилище на фармацевтическое отделение. Готовьтесь. Это будет красивая история. Настоящий любовный треугольник.
1: И уже у нас назначено было день свадьбы, как он только закончить институт должен был. Нам уже на кольца золотые эти дали. Все было решено. Но до этого у меня была встреча вот с Юрой Виноградовым, когда я работала. Да, что я хочу сказать, что вот 3 года дружбы, кто смешно сказать, и можно не поверить, что это чистой дружбы, кроме поцелуев, кроме, ну, таких объятий. Ну, ничего не было. Это тоже просто благородство и воспитание семьи такой вот. Он уехал потом в дальний. Переписка так легкая такая, ничего не значащая. Ну, иногда он на своих симпатиях ко мне писал, там все. И приехал в город, в Харбин, в командировку. И он услышал, что я уже просватана. Но он пришел в собор, он говорит, белого берета нет, а я всю жизнь в белом берете. Потом увидел белый берет, обрадовался, скорее за мной, мы тут я ко кресту, он за мной. Вышли и во дворе стоим. А мой Валентин, он пел в хоре. Выходит, а я стою с Юрой. И Юра мне говорит, ну что, я опоздал, да? Я говорю, да, опоздал, все. Ну неужели уже все? Я говорю, да, все, просватаны, благословили, нас уже родители были, все. В этот момент идет мой Валентин, глянул на нас и мимо проходит. У меня ноги просто опустились, что невеста без места, да? Юра говорит, это как так, жених мимо невесты. Я говорю, вот так. Ну, значит, я могу смело тебя идти проводить. Ну, пожалуйста, пошел, проводил меня.
0: Юра сам был из воцерковленной семьи, поэтому хорошо знал, где искать Валентину Александровну в выходной. И вот, после этой сцены в соборе, где они встретились после воскресной службы, Юра позвал Валю на свидание в ресторан. И она согласилась. Они сели в сани, а Харбин — город маленький. Ну, короче, слушайте дальше.
1: Такая тройка, 3 лошади, сани, тройка с попоной. И едем по Большому проспекту к Чурину, а навстречу идет Валентин. Нас увидел. Ну и на этом все. И когда мы возвращались с этого вечера на машине, мне, значит, прямо в машине Юра делает предложение. Говорит, знаешь что, ты со своим Валентином не будешь счастливой, а я тебя сделаю счастливой. И я дала согласие. Такой счастливый мой Виноградов обнял меня, все. Тут мы договорились, значит, домой приходим. Я маме говорю, мама, я выхожу замуж за другого. Мама в слезы, как, чего, все тут. А папу уже забрали в 45-м году.
0: Здесь придется сделать перерыв небольшой, потому что, как вы поняли, в рассказе Валентины Александровны наступает уже 45-й год. А вот потому, что на свидание она ездила на санях, можно догадаться, что это уже зима. Ее отца, Александра Ракина, арестуют раньше, в последние дни того лета, когда закончилась война.

0: А вы понимали, что вы живете, и это государство какое? Чье? Китайское, японское, Манчжоуго, Маньчжурия, Россия. Что это такое за территория?
1: Глубоко, естественно, нет. Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как? В определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
0: Какие флаги висят на
1: улице? Началось это вот понимание какое-то вот в 45-м.
0: До войны, до советских войск?
1: Нет.
0: Вот после, когда они вошли.
2: Вы, наверное, помните эту фразу Игоря Владимировича еще из первого эпизода. Он тогда рассказывал, что ребенком просто воспринимал все вокруг как такую данность. Он не особенно задумывался про своих и чужих, про то, что такое дом, что значит, что он русский в Китае, и какая она вообще сейчас эта Россия, из которой когда-то давным-давно уехал его отец. Все эти вопросы станут появляться в его жизни практически одновременно с ответами. В августе 45-го.
1: Десант был сброшен на Бензянский вокзал, это километров 25-30 от Харбина, и войска вошли в Харбин без боя. Правда, бомбежка, канонада, так сказать, вот это все отзвуки, вылились в волну того, что стекла по центральной улице Харбина, витрины большие, некоторые вылетели. Вот это было единственным реальным свидетельством войны. А потом просто на улицах стали появляться русские солдаты в форме.
2: 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Вторая атомная бомба упала на город Нагасаки 9 августа в 3 часу ночи. Советский десант высаживался в предместьях Харбина в ту же ночь. Это была уже совсем не та Красная Армия, которая безуспешно пыталась взять КВЖД в 29 году. И даже не та, с которой японцы коротко воевали в 39-м на Холхенголе. У этих солдат был колоссальный опыт, отличное вооружение и весьма жуткая репутация. Напоминаю, всего несколько месяцев назад они взяли Берлин. Освобождение Маньчжурии от японцев заняло у Красной Армии меньше месяца.
1: Моя первая встреча с советским солдатом была такова. Мне, значит, 10 лет. Я стою на улице. Подходит русский солдат, выгоревший в гимнастерке, в пилотке. Спрашивает: японцы есть? Я говорю: раньше жили, уехали. Покажи квартиры. Ушел. Заглянул в одну. Пусто у японцев вообще. В домах, как правило, татами. На татами связаны одеяло, очаг, и все, ничего. Голо. Зашел во вторую квартиру, ничего. Ну, пошел дальше.
2: В принципе, к августу 45-го года в Харбине уже все понимали, что советских войск следует ожидать со дня на день. Руководитель БРЭМ к этому моменту уехал в отпуск в неизвестном направлении и просто все сбросил на заместителя. А тот немедленно пошел на поклон в советское консульство. Тот самый основатель русского фашизма Радзаевский сбежал в Шанхай, попытался оттуда договориться с НКВД и даже написал такую проникновенную статью о внезапном душевном переломе. Типа он раскаялся и все понял. Японцы из гражданских тоже из Харбина пытаются выбраться, но особенно всем их военных. Все понимают, что на самом деле бежать уже некуда.
3: А когда боями уже Красная Армия подступала к Хандахедзе, японцы отступали.
2: Рассказывает Ирина Михайловна Затворницкая. Ее семья была пополам, из белогвардейцев и железнодорожников. Жили они не в самом Харбине, а на станции КВЖД Хандалхэдзи.
3: Этой ночью они, ну так у них было принято, вот такие они были фанатики, они убивали своих детей, затем жену, а последние вспарывали себе кишки. Это харакири называется по-японски. То есть, чтобы не сдаться живыми врагу, то есть советским.
2: В архиве есть еще несколько свидетельств о самоубийствах высоких чинов японской армии, которая в целом на тот момент была просто вся деморализована и совершенно небоеспособна. Русскоязычные харбинцы встречают Красную армию цветами и устраивают в городе просто стихийный праздник. Такой легкой войны советские солдаты еще не видели. Меньше чем за месяц они убили почти 100 тысяч японцев, взяли в плен еще 500 000 с лишним, а сами при этом потеряли 12 тысяч человек. Пленных продержали в ГУЛАГе до 50-х годов, и мы не знаем, сколько там погибло, но как минимум это десятки тысяч. Но при этом арестовывали не одних японцев. Сейчас у вас будет, наверное, что-то вроде дежавю.
3: В 45-м году я была во втором классе. В 45-м году, когда пришли советские, и папу забрали советские сюда, в лагеря.
0: А отец ездил на работу?
1: А отец, очевидно, пытались скрыться. Их взяли не дома. Он, так сказать, ушел в подполье, да, так будем говорить. Я не знаю, куда он пытался уйти. Все, мы их взяли не дома.
4: Отца очень быстро забрали. Он даже 10 дней вот переводчиком не поработал, как его уже забрали. Все.
2: Отца Александра Алексеевича Сальникова арестовал прямо тот же отряд СМЕРШ, в который он устроился работать переводчиком. К этому моменту основные части Красной Армии до Харбина еще даже не успели дойти. СМЕРШ — это, по сути, такое военное КГБ. Расшифровывается название как «Смерть шпионам». И их в Маньчжурию, очевидно, забросили вместе с десантом. Судя по всему, причиной ареста было то, что отец Александра Алексеевича номинально состоял в фашистской партии. Отца Игоря Владимировича Абрамова тоже отправили в ГУЛАГ. Как минимум несколько сотен человек из числа активных коллаборационистов были расстреляны прямо в Харбине, без всякого суда. У других, как, например, того же Радзаевского, сначала вывезли в Союз и уже расстреляли там. Бригады Асана при появлении советской армии в Китае практически целиком перешли на ее сторону, и их создатель Асана Макото ожидаемо совершил сеппуку, не дожидаясь советского плена. Почти все его воспитанники в итоге будут репрессированы. Сколько всего было арестовано эмигрантов в Маньчжурии после 45-го года, мы до сих пор не знаем. Масштаб был, конечно, не такой, как у Харбинской операции, речь идет максимум о нескольких тысячах человек. Но, тем не менее, даже среди родителей наших героев отнюдь не все в той волне осужденных были коллаборационистами или там служили у Макото Асана. Отец Валентины Александровны был вообще булочник и церковный староста. Работал он исключительно на себя, но тоже получил 10 лет лагерей вместе с братьями. И вот на таком фоне Валентина Александровна решила, что самое время бежать из-под венца.
5: Ну и что? Через день иду я на работу, идет Анна Тимофеевна, мама Валентина, и говорит: «Валя, что случилось? Валька ходит сам не свой, к тебе не едет, праздники, что такое?» Я говорю: «Анна Тимофеевна, я выхожу замуж, снимаю кольцо, которое в день благословения мне подарил, был рубинчик и 2 бриллиантика. И говорю: передайте Валентину это все». Ну и вот оба, можно сказать, со слезами на глазах, но расстались. И 20 лет я его видела во сне. И каждый раз к слезам, и каждый раз я его теряла. И как увижу во сне, говорю: «Юра, Вальку видела во сне, смотри, со мной не задирайся, ничего сегодня».
2: Вот так Валентина Ракина стала Виноградовой. Вскоре после венчания они с Юрой переехали из Харбина в город Дальний. Это сегодня китайский порт Далянь. Там у Юры была работа, плюс там было советское консульство, где они смогли зарегистрировать свой брак официально. Ну, и КГБ там тоже было.
5: В общем, я прожила, конечно, счастливую, хорошую жизнь. Кроме тех лет, 7 лет, на которые нас вот разлучила судьба. Далее мы прожили с 47-го по 49-й. В 49-м феврале его забрали.
2: В 49-м году Юру арестовали. Не вполне ясно, за что именно. Валентина Александровна не рассказывает. Известно, что он отправился в ГУЛАГ, и, в общем, встретятся они еще не скоро. Юра был вообще не один такой. Харбинцев в Маньчжурии вязали всю дорогу. Эта волна репрессий не очень хорошо изучена, и мы не знаем точные цифры арестованных, но известно, что эти аресты не особенно подталкивали эмигрантов к возвращению на родину. Но при этом после войны в Маньчжурии оставаться долго было уже невозможно.
0: Скажите, пожалуйста, а советские войска-то вообще долго пробыли?
1: Нет.
0: Ну сколько? Месяц? Неделю?
1: Да, наверное, месяц, полтора. Думаю, что вряд ли больше.
0: А потом?
1: Потом это все место заняла китайская администрация. Но вот был период с 45-го года, где-то, значит, по 48-му или 49-му, с китайской, это вот она 1 октября 49-го года, по-моему, Китайская Народная Республика организовалась. Вот тут был период такого безвластия. Было очень тяжело, потому что все все потеряли работу, потому что жили мы на отцовскую, значит, зарплату. Бабушка с мамой, они занимались, так сказать, на жизнь тем, что бабушка делала великолепную украинскую набивную колбасу, вот, которую в кишки вот там набивает, все промывает кишки, набивается вот этим всем. Вот она это относила на комиссионную продажу, шло в лед на расхват. Делали пирожки, жарили, которые дедушка ходил, продавал в школе на переменках, тоже шли в лед.
2: Весь этот период безвластия, о котором говорит Абрамов, в Китае шла гражданская война. Точно так же, как в России за 30 лет до этого, она как бы без паузы охватила страну после окончания войны мировой. И, кстати, тоже до конца неизвестно, сколько народу тогда погибло. По разным оценкам, до 10 миллионов человек. Это в плюс к 20 миллионам, которые погибли в Китае за Вторую мировую. Как бы то ни было, в этот период Харбин как бы балансировал на грани анархии, потому что Красная армия в городе постояла-постояла, да и ушла. Уцелевшие после советских чисток харбинцы были даже вынуждены организовать что-то вроде отрядов самообороны, чтобы их просто не смело хаосом. Но уезжали из Харбина немногие. Все, кто не боялся возвращаться в СССР, уехали еще в 1935-м. А те, кто собирался в Америку или в Австралию, на тот момент уже перебрались в Шанхай, где просто дожидались восстановления морского сообщения. Несколько десятков тысяч кавожидинцев продержались до конца гражданской в Китае. И в 1951 году гражданская кончается, жизнь стабилизируется, и в Харбин приезжает все больше и больше китайцев. Он, наконец, становится миллионником. Русская диаспора при этом, понятное дело, не увеличивается, а уменьшается. И просто становится все более и более незаметной долей населения. В начале 50-х Харбин уже никому не придет в голову называть русской Атлантидой, Восточной Москвой или заповедником дореволюционной России. Нашим героям почти нечего рассказать об этом времени, за исключением одного весеннего дня, который запомнился всем.
1: Это было 5 марта. Над городом Харбином пронеслась ужасная лёсовая буря. Город стоял весь желтый, мрачная какая-то была, жуткая какая-то тревожная атмосфера.
6: Это с пустыни Гоби песчаная буря. Это страшное дело. Песок. И пошел мелкий дождик. Маленький-маленький. Все было залеплено вот этим мокрым песком. Все было залеплено. Пообрывало провода электрические.
3: Дождь хлестал, и вместе с дождем желтая глина. Вот такой страшный ветер с глиной. Все дома, все окна, все глиной было обмазано. Мы как раз были в школе. Ну, конечно, в такую погоду куда пойдешь домой?
1: Зашел в класс Василий Васильевич Попов, преподаватель физики. Зашел к окошку, стоял, молчал. Сказал, сегодня передали, что умер Иосиф Семенович Сталин.
3: На другой день или через день нас повели в консульство. Там стоял большой во весь рост огромный портрет Сталина. Около него очень много цветов и сильные прожектора электрические. Так что вот посмотришь, и от этого резкого света слезы на глазах. Ну, конечно, мы не плакали.
2: Все трое. Ирина Затворницкая, Игорь Абрамов и Георгий Домодедов встретили день смерти Сталина, будучи на учебе. Они никогда не жили в СССР, и никто из них не припоминает никаких особенных эмоций у себя по этому поводу. Но на самом деле в тот день все выжившие харбинцы наконец получили настоящий второй шанс. Довольно скоро после смерти Сталина начинают выпускать из лагерей осужденных по харбинской операции. В СССР начинается оттепель, часть кавожидинцев разрешают уехать на Запад, а остальным предлагают репатриироваться в СССР. И всем надо что-то решать, потому что советская оттепель совершенно не нравится компартии Китая в целом и Мао Цзэдуну в частности. Он был большой фанат Сталина, и вся эта история с отказом от культа личности его очень раздражает. Отношения между странами портятся, и остаткам российской диаспоры довольно однозначно показывают на дверь. А за ней вообще-то люди в лагерях сидят.

0: Ну, проходят годы, год второй, ничего не знаю о Юре. Ну, я молодая, тут кругом молодежь, все, как теперь выражаются, клеятся. Ну, я, конечно, думать не думала, но потом пошла в консульство, и мне говорят: «Вы не надейтесь на то, что ваши мужья вернутся или что вы попадете туда. Ставьте крест на своей жизни. Встречи вам не будет, не дождетесь». Ну, а ко мне приходил такой, старше меня был на 13 лет, он просто как бы, ну, опекал меня, просто помочь что-то по дому сделать. Ну, и он стал мне делать предложение, что я хожу, давай жить вместе. А мне люди говорят: что ты, это вроде он импотент, ему женщина не нужна. Ну и, в общем, я решилась, ну так просто жить тоже нельзя было. Мы обязаны были зарегистрироваться в китайском там каком-то учреждении, в мэрии китайской. Но импотент, не импотент, но у меня родился сын.
1: Юрий Виноградов просидел на Колыме 7 лет. За это время его жена потеряла надежду увидеть его снова и родила ребенка от другого мужчины. А потом Юрий нашел способ написать ей из лагеря.
0: Ну вот, когда, значит, я первое, вот что с Юрой, когда списалась, я ему написала об этом, обо всем. Вот почему он мне написал, что встреча наша ни к чему не обязывает, но встретиться мы должны. И как только я узнала, что вот он должен вернуться, я с этим Павлом сказала, что я ни тебе жизни не дам, ни себе, ни сама жить не смогу. Мы должны расстаться. Женечка был маленький, ему было годик всего. Я с ним вот сгодовала, можно сказать, сюда приехала. Ну и так мы, расставаясь, тоже и плакали. И он говорит: ну, будет, не сложится жизнь, ради Бога, я всегда буду с тобой.
1: Получив письмо от Юры, Валентина Александровна немедленно решила репатриироваться в СССР вместе с детьми. С ней поехали остатки клана Ракиных и родители Юры, на которых пришлось сделать поддельные документы, чтобы уберечь от ареста.
0: И вот что надо сказать, что когда, значит, мы с мужем встретились, и вот на эту тему он говорит: никогда тебе никакого вопроса на эту тему не задам. Женечка будет мой. Он тут же его усыновил. А сын еще все говорил: мам, ты посмотри, как я похож на деда. Почему-то очень на деда. В общем, не так вот он ушел, не зная, что он не родной. И вот это тоже говорит о благородстве человека, вот мужа, да, что вот так вот ни разу не попрекнуть, не дать понять ни ребенку, ни мне, что вот это. Так что у нас была нормальная, хорошая семья.
1: История Валентины Александровны рассказана ей самой как такая история со счастливым концом. Хотя адаптация в СССР для харбинцев проходила очень тяжело. Условием для возвращения на родину было отработать какое-то время на целине. И это было дополнительным испытанием. В конце концов, многие из репатриантов вообще родились и выросли в городе, где к ним обращались на мадама и капитана. Кстати, семья Игоря Владимировича Абрамова оставалась в Харбине после ареста отца еще 9 лет. Они собирались уезжать в Австралию, как и многие из оставшихся в Харбине белогвардейцев без паспорта. А потом во дворе их дома на 2-й Псковской, около Тибетской, появился незнакомый человек.
2: Значит, начиная с 45-го года об отце мы не имели никаких известий. И вот летом 1954 года к нам во двор, я был во дворе, зашел мужчина, мужичок, наверное, в пиджачке, кепке, брюки все так. Увидев меня, спросил: Абрамов здесь живет? Да. Мать замуж не вышла? Я нет. Он оказался железнодорожником, который привез от отца записку. Отец был в лагере на станции Решеты Транссибирской магистрали. Он уже к тому времени был, как сказать, расконвоированный, наверное, все достаточно свободный. И нашелся вот мужественный человек, я бы сказал, который взялся передать записку от заключенного провести его от Красноярского края до Харбина, дойти, передать. Вот, в записке сообщалось, что он здоров, жив и через год должен освободиться. Это решили дело. Мы решили ехать в Советский Союз.
1: Когда отец возвращается из лагерей, ему приходится заново знакомиться с сыном. За время его отсидки Игорь Владимирович успел получить театральное образование, поселиться в Омске и стать успешным театральным актером. О судьбе его отца не так давно сняли маленький фильм. Ссылка

0: после его смерти. Выжившие дети репатриантов первой волны, сами уже взрослые люди, наконец стали получать документы о том, что в действительности случилось с их родителями только под конец 50-х. Одной из них была дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна Сергеенко. Интервью с ней было записано у нее дома, в Москве. Мы не знаем, жив ли сегодня хоть один из наших героев, потому что эти интервью были записаны в нулевых. Но мы точно знаем, что почти все они так или иначе состояли в разных клубах уроженцев Маньчжурии и сумели сохранить память о своей жизни в Китае. Именно поэтому вы слушаете этот подкаст. А некоторые, как, например, Ирина Михайловна Затворницкая, сумели уже в 21 веке съездить в Китай с туристической поездкой и навестить родные места.
1: В 47-м уехали мы с мамой из Хандахэдзе навсегда в Харбин, а из Харбина потом в Советский Союз сюда. И вернулась я в Хандахэдзе в 2007 году, ну почти 50 лет.
2: 60
1: лет, вот так. Этого дома уже нет, но так и стоит на месте скала, круглая скала. Наш дом, а с обратной стороны начинается сопка, и скалу эту видно отовсюду. Вот эта скала на месте, а дома нет. И когда мы приехали на автобусе в Хандахэдзе, да, вот в 2007 году, там все по-другому. И пошли мы к церкви. Вот церковь сохранили, слава Богу. И я побежала с горки бегом. Как споткнулась, как упала, как ребрами стукнулась, сумка в сторону. Подбежали наши китайцы, сопровождающие партнеры, подняли меня и спрашивают: «Ну куда бежала?» Я говорю: «Домой».

0: На этом все.
1: Если вам хочется еще немного истории из мира дальневосточного стимпанка, то подписывайтесь на платный канал студии «Либо-либо» в Телеграме. Там одновременно с релизом подкаста на всех платформах будут выходить дополнительные мини-эпизоды. Будет про то, что было сразу после нашей истории, когда репатриантов из Харбина отправили осваивать Целину. Будет спин-офф про Шанхай, небольшой приквел про закат империи Цин и еще кое-что. Короче, это такие спин-оффы и послекасты. А еще подписка на наш платный канал в Телеграме – это лучший способ поддержать этот проект, и не только. В студии «Либо-либо» много классных исторических подкастов. «Закат империи» я уже рекламировал, он просто великий. Но еще мы делаем «Время и деньги», где я работаю редактором и автором шуток. Послушайте, честное слово, там очень круто. А еще послушайте подкаст «Живи там хорошо». Он есть на всех платформах. В этом подкасте Даша Полыгаева и Даша Жук рассказывают о современной эмигрантской жизни в разных странах мира. Кстати, Даша Жук даже когда-то была в Харбине и ходила там в экскурсию по эмигрантской части города. В общем, все ссылки в описании. Я смог вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом подкасте в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская, Алена Козлова, Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив «Мемориал» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн. Музыка, кстати, из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Язылян. Ресерчеры Егор Сенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. А ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин. Пока.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков. И в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

Несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишт, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которой можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85-м году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55 года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтч. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прямо локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом 87-й год группы Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжение линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускает какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питера Гэбриэла был солистом Genesis, да, Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новые волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, эпишки. Ну, это мало интересно на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная их деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив. По жанру это новая волна, электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них.

Групп на скате имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонта. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самое известное — это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Манчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связывали с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, все ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок-н-оппозишн, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетел у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии. Прям на максимально государственном, то есть очень там его любили, уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sway.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

Дальше какая-то постпанк-работа, там, постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

Второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбомах был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группой можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

шотландцем, исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-й, 89-й год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждением такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айлендсе. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну, всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалеете. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще

ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Катл Кохлин. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Катл Кохлин, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mansions не прославились, я не знаю. Вокал у Кохлина выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mansions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок-групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки. Мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, она сказать, что вот Fatima Mansion, они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для там, ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна

в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Фатима Мэншин, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст Нота Бена. До новых встреч. I'm not stupid, I'm a man.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности. Как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинкских соглашений едва ли возможно. Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинкских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
2: Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинкского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывавший очень жесткую дискуссию между условно-советской стороной и западной был вопрос о том, что будет происходить после того, как некий документ будет принят. И Советский Союз, его лидеры исходно исходили из идеи, что самое главное – это фиксация границ, фиксация статус-кво. Для Запада, как мы уже говорили, сама по себе фиксация статус-кво была скорее проигрышем. Он отдавал Советскому Союзу важные моральные козыри. Память о том, что страны Центральной и Восточной Европы не являются добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинкских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы стали возникать разнообразные хельсинские группы, если мы говорим про Советский Союз, или «Хартия 77», если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене и экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза, не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрание министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денек-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения в ваших странах, нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время Советскому Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще три года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной. Никаких успехов любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса кво, что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
3: После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
2: Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться. Только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны, да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы, понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан. Он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которые исправно поставляют на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое представление. И этот миф о том, что Советский Союз может быть очень странная страна с очень странными порядками, возникшая в результате кровавой революции. Но, тем не менее, это страна, в которой люди хотят вот жить именно так. Этот миф начинает рассеиваться, а с ним и легитимность Советского Союза. С одной стороны, политологи говорят, что партийные режимы, они очень устойчивы. Они более устойчивы, чем личные диктатуры. Действительно, когда правит какой-нибудь один человек, то обычно ему очень рискованно озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому им затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, в самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки. Все, говорит Горбачев, мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать на руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом. Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 1986 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко.
4: Умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это скорее всего импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот-то теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 1979 году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий. Дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается, уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговорах сказать: «Да вы все врете». Никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите. Все, уходим из-за стола переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме. Значит, вслед за Сахаровым надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручивается. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом — это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем: как работают слова. Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе — это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса. Кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия. Это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения. Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы. Но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 1986 по 1988. И, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие. И документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений, и, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов, эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
3: Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной-летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
4: И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающей его стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание, наконец, в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и консультационные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов, или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ ОБСЕ и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека. Ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия в 2014 году аннексировала Крым. Начались военные действия на юго-востоке Украины. После Минских соглашений там появляются наблюдатели ОБСЕ. Действительно делают свою работу, отслеживают, какая из сторон сколько раз за ночь в сторону своего противника выстрелила. Играет это определенную роль? Ну, безусловно, играет. Потому что действительно конфликты не разрастаются вот так спонтанно из любого случайного выстрела. Да, это некоторая страховка от того, чтобы новая война началась просто потому, что с той или с другой стороны какой-нибудь взводный напился и решил пострелять. Но когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась неспособна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее вот в этой всей новой ситуации с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Если будущее Хельсинкских соглашений в том виде, в котором они задумывались, как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать и оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
1: Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отсчет этого советского мира. И постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода. И дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом Это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 1989 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 1985 года, и особенно после 1988 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 1979 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он направляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
3: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
2: И дальше он опять поет вот это вот слово шефа закон. И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.

0: хочется гулять, а нам говорить...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатят, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот ее прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированный в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты, для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти. И наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции, и перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что в 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда, вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре. Я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем, тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа, да. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, недовольно, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк, это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы, в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и, как бы, почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей до абсолютно неизвестных, в смысле просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в Центр Прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляли.
2: Плюс к этому Прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели — это как раз такая история, да, то есть выбраны 7 текстов, это 4 юноши, 3 девушки, география от Уфы до Москвы и Питера, и люди очень разные. Важно то, что они родились в 43-48 годах примерно, и они заканчивают школу в начале 60-х, то есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа две страницы про то, как замечателен Лермонтов, до таких же двух страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, тут, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобная доля нормально не развита. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие.
2: Другие, да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой
2: есть...
1: стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они, слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу /человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк – такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто. Это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делала какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще, да, может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето, это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы, через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу. Мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, ты как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня — это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да. У нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой. И довольно много. И еще у нее порок сердца, и она... Ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зинаида Наида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну, походу, они реально такие были. Ну, как бы... Такие румяные с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, с занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Короче.
2: Еще, бля, у них всегда, всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно. Там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: они, нет, не, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты вообще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все. И вообще ничего нет ненужного, но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино – сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да.
1: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце,
2: да.
1: Сегодня болело.
2: Кололо.
1: Или там, да, кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому
1: и,
2: что это
1: да,
2: из-за сердца,
1: и где она с температурой, да. Просто типа ну, то есть бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да.
2: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Да просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть, молодую там, из что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: И это прям очень-очень мощная история, особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет, но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: образ.
1: Говорить.
2: Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой. Зиночкиной? Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
2: склоняется.
1: Зинкиной,
2: конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности — это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто. Просто пример. Вечером мама принесла яблоки, такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина! Ужас! А косеешь! Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то
1: да.
2: это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попадюка.
2: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. Mm-hmm. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут, но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пионерском галстуке сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров, и это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке, и прям такой «вау».
1: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у
2: да.
1: той же, например, Зинаиды Лыковой есть «Что я сегодня узнала?» Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
2: И это там вообще очень стрёмная история про
1: да.
2: эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что
1: да.
2: она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
1: Ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев,
2: да.
1: в смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа «Ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой», а с другой стороны того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то-то смертей, абортов, беременности, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
2: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками,
1: mm-hmm.
2: условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее,
1: uh-huh.
2: и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот не знаю, как у тебя сложилось, какое впечатление на эту тему?
1: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле, Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче,
2: комсомол.
1: Само.
2: Конечно, да.
1: Вот это все.
2: Да.
1: Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
2: Это точно. И что интересно, для меня, когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злы, вот, всем недовольны, все говорят, бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое, еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзьяши, баня.
1: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
2: Да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
1: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
2: Да.
1: И мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
2: Корреляция.
1: Ну да, или корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
2: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе, они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться, бесконечно.
1: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
2: А что это значит?
1: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступил.
2: А, это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
1: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
2: да.
1: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
2: Все офигевшие, да.
1: Да.
2: А тут это, и мама и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
1: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
2: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что, как бы, тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
1: да,
2: вот
1: да, конечно.
2: Ситуация,
1: да.
2: Где у тебя контроля почти никакого нет.
1: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. Они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
2: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них вовлечены.
1: У меня, знаешь, какое я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
2: да,
1: или в конце нулевых, типа... 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося. Ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой,
2: это правда,
1: жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
2: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
1: Да.
2: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
1: Несчастные дети тоталитарного режима.
2: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
1: Соболезновать жертвам режима.
2: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют. Оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком в 60-е. Когда, короче, ты явно не меня мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды, и даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
1: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я... Как бы у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Я как бы существую.
2: И знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они,
1: ну да,
2: все, да, с чувством собственного достоинства живут.
1: Да.
2: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е. Я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну конечно, просто на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
1: всегда
2: жопа стала
1: будет,
2: опять,
1: да,
2: все, да, что воля, что не воля, все ужасно». Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
1: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
2: Вау.
1: Это очень классная мысль, мне понравилась.
2: Спасибо.
1: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас, ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
2: Жизнь вообще круто.
1: Круто.
2: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский young adult, и это роман в письмах. И из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
1: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелей. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками, что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
2: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
1: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
2: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!